0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 10 июля 1547 года во Франции проходит последняя официально разрешенная королем дуэль. Причина дальнейшего запрета дуэлей – частые смертельные случаи. Дворянин должен рисковать жизнью по повелению государя, а не по собственному желанию, говорилось в королевском эдикте. Однако, несмотря на запрет, дуэли будут продолжаться столь же часто, как и прежде, уже как своеобразная демонстрация дворянской вольности. Именно поэтому в 1566 году король Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни будет приговариваться любой участник дуэли. Но и это не остановило дуэлянтов. С дуэлями позже будет бороться и Ришелье, и Мазарини, и все безрезультатно. Более всего меня поражает, что повод для дуэли может быть ничтожным, а иногда начинают драться вообще без повода, просто с прохожим. Так писал Ришелье в своем дневнике. Помните, что сказал Портос? «Я дерусь, потому что дерусь». К слову, сам Ришелье был одним из лучших фехтовальщиков Франции и мог составить фору любому дуэлянту того времени. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург. Best.

0: «Женский ответ» на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ» на Моторадио. О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По
7: чуть-чуть. Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Есть задачи какие-то лично у вас, может быть, которые никому нельзя передать, делегировать? То есть приходится самому?
2: Да, к сожалению, я мечтаю найти помощника, который помогал бы мне в работе со спонсорами. Ни одного спонсора за 15 лет не привлек ни один сотрудник организации.
1: То есть все на ваших плечах?
2: Я просто, да, я это не верил. Я одних людей приглашал, других. Ни у кого не получается. Это вот одна из таких вещей.
1: То есть вы приходите в Райффайзенбанк, то есть не вы, а от вас люди приходят и их всех выгоняют. Вы говорите, ладно, я зайду сам. Заходите, мне нужно там 1 000 000 евро. Они говорят, ну слушайте, что-то вы симпатичный такой. Давайте.
2: Возьмите 1,5. Такое было, Саша, до 18 года. Сейчас и мне отказывают в 95 случаях.
1: Понятно, да.
2: К сожалению, по законам и Ленинградской области, правительства, которые нам помогают всегда частично. И ты должен остальные средства, которые нужны, привлекать, да. Поэтому спасибо, что люди, которые приходят к нам продавать еду на фудкорты, торговцы, они вносят своей копеечкой вклад в общее дело фестиваля. Каждый человек, который купил маечку, значочек, это, поверьте, это ваш вклад в развитие фестиваля. Мы очень признательны.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите. Санкт-Петербург. Best.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Мото-Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события. Там съездить на байк-фестиваль какой-нибудь, да? Или человек приезжает из какого-то далекого города и на неделю сюда и хочет здесь покататься, там, посмотреть красоты города. То есть это под какие-то задачи. Ну, нет такого, как, знаете, квартиру сдают там по 20 лет, одну и ту же квартиру. Хотя, наверное, вам было бы неплохо, да?
2: Сдать бы посуточной вот... оплатой сдать на 20 лет я был бы не против. Да. Но вообще совершенно справедливо. В Александр, вот все, что вы описали, оно присутствует. Во-первых, люди приезжают в гости. Точнее, люди просто приезжают погулять в Питере. Да? Они мотоциклисты, летом тепло, классно, красиво поездить, покататься, посмотреть мимо пробок, по ночному городу раз. Люди приезжают кому-то в гости. Если они мотоциклисты, у нас вот уже даже есть такие знакомства, да, люди, которых мы перевозим. Мы сейчас пытаемся тоже, как говорится, нести в массы, в том числе через клиентов, что вот появляется новая услуга. И действительно, у человека есть мотоцикл, он говорит, ко мне приезжают гости, они хотят покататься, а мотоцикл у нас один. Поэтому это вот решение для того, чтобы как-то принять гостей в Питере и не на машине поездить, не на метро, да, а вот вместе там какие-то путешествия по городу и по области устроить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. You're listening to Best.

Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дон». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Моторадио. Colors of Rock. Your lifestyle.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air.
1: Real rock music. Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 289 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки произошло 11 ДТП. С пострадавшими 3 человека, ранения различной степени тяжести получили 4 человека, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
4: Чем дальше в лес, тем меньше АЗС. Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 10 июля 1547 года во Франции проходит последняя официально разрешенная королем дуэль. Причина дальнейшего запрета дуэлей – частые смертельные случаи. Дворянин должен рисковать жизнью по повелению государя, а не по собственному желанию, говорилось в королевском эдикте. Однако, несмотря на запрет, дуэли будут продолжаться столь же часто, как и прежде, уже как своеобразная демонстрация дворянской вольности. Именно поэтому в 1566 году король Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни будет приговариваться любой участник дуэли. Но и это не остановило дуэлянтов. С дуэлями позже будет бороться и Ришелье, и Мазарини, и все безрезультатно. Более всего меня поражает, что повод для дуэли может быть ничтожным, а иногда начинают драться вообще без повода, просто с прохожим. Так писал Ришелье в своем дневнике. Помните, что сказал Портос? «Я дерусь, потому что дерусь». К слову, сам Ришелье был одним из лучших фехтовальщиков Франции и мог составить форму любому дуэлянту того времени. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А как быть с оборудованием? Каждый механик привык какими-то там определенными инструментами пользоваться.
2: Докупаем.
1: Какие-то, то есть вы это все выслушиваете, да, все учитываете и стараетесь это дело все...
2: Конечно. Угу. Да, то есть, ну, у нас есть, конечно, базовая какая-то история, базовое оборудование, и сейчас мы с Аней собираем опросы от каждого механика, что лучше докупить, с чем лучше работать. Банально, ну, ты не можешь все знать. Есть какие-то новшества, да, есть какое-то новое оборудование, есть что-то, что упрощает жизнь. Ну, там, в одном сервисе это работали с этим оборудованием, в другом нет. Да, и тот, кто работал и может принести какую-то пользу, сказать, это нам ускорит работу на полчаса, мы сможем больше обслуживать мотоциклов, конечно, мы это делаем.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лефрис Болгария.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это и
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
17: если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет вот, там дорога,
18: а дальше не
19: катается. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
20: Моторадио.
21: The best of hard and heavy.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А чего ждете сейчас? Что-то есть на подходе, о чем можно было бы сказать? Такое непроданное.
2: Непроданное? Ну, у нас, наверное, сейчас остался один мотоцикл с прошлого года. Все прошлогодние ушли, все новые только сейчас пришли. А на подготовке парочка мотов есть. Из интересного прямо сейчас готовим Street Glide на 107-м движке, Heritage на 114-м. Ну, наверное, на этой неделе или на следующей выставим уже на продаже. Триумф Скрэмблер приехал, еще даже не начали готовить, наверное, через неделю будет готов. Это вот прямо то, что прямо сейчас вот из свежего готовится. А так, что стояло, ну, как что стояло, это уже, наверное, не совсем корректный вопрос, потому что очень много мотоциклов сейчас ушло, у нас в целом все маленькое практически ушло.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. All colors of rock. Real rock music.

0: Моторадио. Возьми с собой музыку.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Группа «Битлз» на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
4: «Apple Jam».
5: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклубу The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: Financier Associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 10 июля 1547 года во Франции проходит последняя официально разрешенная королем дуэль. Причина дальнейшего запрета дуэлей – частые смертельные случаи. Дворянин должен рисковать жизнью по повелению государя, а не по собственному желанию, говорилось в королевском эдикте. Однако, несмотря на запрет, дуэли будут продолжаться столь же часто, как и прежде, уже как своеобразная демонстрация дворянской вольности. Именно поэтому в 1566 году король Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни будет приговариваться любой участник дуэли. Но и это не остановило дуэлянтов. С дуэлями позже будет бороться и Ришелье, и Мазарини, и все безрезультатно. Более всего меня поражает, что повод для дуэли может быть ничтожным, а иногда начинают драться вообще без повода, просто с прохожим. Так писал Ришелье в своем дневнике. Помните, что сказал Портос? «Я дерусь, потому что дерусь». К слову, сам Ришелье был одним из лучших фехтовальщиков Франции и мог составить фору любому дуэлянту того времени. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: А когда самый напряженный этап наступает? Ну, наверное, это все-таки волнообразная вещь.
2: За месяц, конечно.
1: То есть сейчас еще вы более-менее спите спокойно, а уже через 2-3 недели уже плохо.
2: Нет, спокойно, Саша, ты знаешь, я хочу сказать, что нет спокойного месяца. То есть первые 2 месяца мы занимаемся демонтажом и сдачей документов отчетности по всем нашим поставщикам. Потом приходит время, когда мы научились получать гранты губернаторские, федеральные, президентские. Это время заполнения и подготовки. Серьезнейшая работа. Неправильно подготовишь, и ты...
1: То есть бюрократия.
2: Это не бюрократия, это нормальная работа экономистов и планирование.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: радио. Your favorite hard and heavy.
1: Примите меры.
2: Работаем по машине.
0: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 289 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки произошло 11 ДТП. С пострадавшими 3 человека, ранения различной степени тяжести получили 4 человека, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: Моторадио представляет Soundcheck.
1: Привет, ребята, вы на волне радиостанции Моторадио в эфирной студии. Александр Цыпин с вами, как обычно в это время. И сегодня, как всегда, мы с вами будем слушать и наслаждаться музыкой, рожденной за последние 7 календарных дней за неделю. И начнем, как всегда, с музыки тяжелой.

Норвежская команда Crime Zone, зона преступлений, с альбомом новейшим 2026 года, Beach Trash называется пластинка, и композиция с него Beach Bash Bloodgeong. Вот такой трек. Это трио, такие три парня, естественно, лохматые и, как видите, очень нервничают. Ну, а таких треков у нас всегда больше, чем один.

Битва — это канадская команда Crucifixion. Crucifixion. Вот. Тоже новый альбом, естественно, Disturbing the Peace, на волне радиостанции Моторадио в программе Soundcheck. Отметим, что группа основана в Ванкувере, Британская Колумбия, в 2008, довольно-таки далеком уже получается году.

Это у нас мексиканский квартет, группа под названием, которая состоит из двух букв и одной цифры. S как доллар, цифра 7, семерка, и буква N как no. S7N, вот так вот можно назвать. Мексико-Сити, город, соответственно, Мехико, место, где базируются музыканты, их четверо. И вот новая пластинка как раз представлена в сегодняшней программе. Называется, где он тут у меня? Одну секунду. Называется просто цифрой 7 римской, 2026 года, текущей недели. Ну а далее блюз успокоит нашу с вами сущность.

0: поносит название странное «Behind 1969», то бишь до 69 года называется альбом «Back to the Blues». 2026 год, текущая неделя. Проект американского гитариста и вокалиста Тома Форста. Ну вот, особо-то и тут комментировать-то нечего. Считается, что музыкальное направление, такой классический электроблюз, как раз подходит к таким музыкантам, как Джо Бонамасса, Джонни Винтер, ну и так далее. Ну, в общем, вот, композиция называется «Consolation Man». Consolation, да что ж так, Consolation, конечно, да, Man.
1: Sometimes I worry, not your first choice.
0: Впереди нас ждет Mob Rules, любители, если я знаю точно, Pride of Lions, чудесный альбом. Corleone новый выпустили сингл, группа Азия. В общем, все согласно расписанию, будьте с нами. И уходим мы в классический наш формат, в Hard and Heavy.

немецкая тяжелая группа, хэви-металлическая, Moon Towers, то бишь «Лунные башни», наверное, так. Новый альбом этого коллектива носит название «Смертельный мессия», «Lethal Messia», композиция с него «Levitation», то бишь «Антигравитация», на нашей волне в рамках нашей сегодняшней программы. Сегодня много всякой разной музыки, о многих музыкантах ничего не известно, но мы будем стараться находить хоть какую-то информацию, но главное все-таки это ощущение того, что рок-н-ролл у нас не помер, а очень даже наоборот –

«Давай уже, полюби меня» или «Пошел нафиг». Примерно так можно перевести название «Love me or leave me». Музыкант по имени Пол Лейн, канадский исполнитель, рок-вокалист, гитарист и клавишник, известный как вокалист группы Danger Danger 90-х годов и участник проекта под названием Defiance, ну и других мелодик рок-коллективов. Так вот, собственно, вышел новый сингл, который является предвестником нового альбома, который появится осенью текущего года. И, конечно, мы с вами его и послушаем. Далее у нас «Королевские сыновья» Royal Sons с треком «Strange

Вот такая команда, играющая в формате южно-техасского такого микса, психоделии и, как некоторые отмечают, грязный блюзовый рок гаражный такой. Но, тем не менее, отметим, что рок гаражный такой. Но, тем не менее, отметим, что группа Royal Suns вообще-то содержит 5 музыкантов.

за рок-н-ролл, спросите вы? Пол Гэммелл и The Black Magic Blues Band. Шотландская группа из города Глазго с большим составом. Между прочим, 14 музыкантов. Тут у нас духовая секция, ну, понятное дело, сразу много народу. Скорее такой, такой big band блюзовый. Вот так вот, наверное. Итак, новый альбом у этого коллектива, у этого проекта и композиция с него «Since I Met You, Baby», то бишь «С тех пор, как я заметил тебя, крошка».

как бы то ни было, 25 треков запланированных, они требуют, так сказать, внимания, и перемещаемся мы, ускоряя прослушивание, получая лишь общий такой мазок музыкальное впечатление от музыки, которая сегодня собрана здесь. Вот вам и кант.

Теперь вы будете смеяться. Опять Австралия. Молодой австралийский кантри-исполнитель из города Квинсленд. В 2026 году первая большая пластинка вышла, большой релиз, фрагмент которого мы с вами и слушаем. Называется компактет. Вот она у меня убежала уже, да? Называется Campdraft Queen на волне моторадио. Такой кантри из Австралии. Хотя, мне кажется, откуда бы оно ни было, оно везде, в общем, примерно одинаково прекрасное. Наверное, так. Ну вот пошли у нас имена великих музыкантов. Группа «Азия» продолжает радовать нас синглами.

В ноябре текущего года, 2026-го, мы все надеемся, что новый альбом все-таки выйдет. Будет называться он «Индиго». Заявлен к выходу 6 ноября 2026-го текущего. Ну, посмотрим. Посмотрим. Сообщается, что релиз очень интересен для поклонников классического прогрессива. Здесь у нас на вокале Хэри Уайтли, так, клавишник Джефф Доунс, один из основателей Азии, а также группы Yes и The Buglers. Джон Митчелл на гитаре и Виргил Донати на ударных, известный прогрессивный барабанщик, считается так. Ну, посмотрим, будем ждать релиза и не сомневаюсь, что дождемся. Вот еще любопытный образчик. Группа Mob Rules, известная многим, выпустила новый сингл «Balance of Power» на Моторадио.

представлять команду, конечно, не нужно. Поклонники знают. Mob Rules, известный немецкий коллектив, довольно древний вообще-то. Ну, с 94-го года, ну что уж тут говорить, действительно. Опять-таки, очередной анонс очередного альбома коллектива. Новый сингл называется «Balance of Power», как я уже и говорил. Будет релиз называться альбом «Stories from a Verdant Whale», который, ну, возможно, выйдет в конце августа. Посмотрим опять же, и, конечно, мимо нас он не пройдет. А вот вам новейший альбом группы Pride of Lions с композицией «Age of Forever». На моторадио чудесная совершенно композиция. Обратите внимание, друзья мои.

Американская команда, группа Pride of Lions. Лидерами группы являются Джим Петрик и Тоби Хичкок. Трек вошел, который мы слушаем, Age of Forever, в новый альбом, который называется Unbridled. Не знаю, выход сегодня, в общем, еще не научились читать. Релиз вышел сегодня утром. Вы слушаете Моторадио и чудеснейший совершенно трек от Корлеоне, тоже Корлеоне, простите, тоже в преддверии нового альбома.

Но напомним всем, кто, может быть, не очень в курсе дела, а вообще-то команда произрастает, можно сказать, из легендарной группы Готхард. Гитарист, основатель этого коллектива, как раз бывал в студии нашей радиостанции «Радио Рокс» в свое время, и мы очень горды этим обстоятельством. Есть фотографии совместные, так сказать. Ну, как бы то ни было, Корлеоне новейший альбом ожидается. Ждем все вместе и держим это дело все на контроле. Ну, а бежим далее мы по плейлисту сегодняшнему, приготовленному мной для вас, дорогие мои.

Ну, а это испанцы. Иногда, видите, разбавляет нас и европейская рок-музыка. Хотя вот Корлеоне только что были, да. Но все-таки, если быть откровенным, основная масса музыки, конечно, идет из Соединенных Штатов. Тем интереснее, любопытнее послушать что-то не оттуда. Вот это оно и есть. Группа The Buzzes. Испанская команда из города Эстремадура, существующая с 2000-х годов. И вот новый альбом и трек с него «Falling Like a Comet» на Моторадио. У нас вторая половина более такая, я бы сказал, такая мягкая, наверное. Ну, не такая, как вот этот вот трэш в начале. Но мне кажется, любая музыка хороша, если она примерно в рамках нашего музыкального формата. Это программа «Саундчек» на Моторадио.

американская команда из города Питтсбург, штат Пенсильвания. Я напомню, друзья мои, что все наши передачи представлены в подкастах радиостанции. Найти их было бы желание легче легкого. В любом поисковике набираете моторадио, подкасты и попадаете куда нужно, именно прямо в наши вот эти самые так называемые подкасты. Ну и напомню, что для любого смартфона, для любого компьютера проигрывание подкастов – дело обычное. Существует огромное количество приложений, очень удобных, где можно, через которые можно подписаться. Это и музыкальный плеер, и всегда посмотреть, почитать состав музыкантов, трек-лист передачи, который также есть в описании каждого подкаста. Так что пользуйтесь, технология крайне удобная, можно остановиться в любое время или повторить, или наоборот отписаться, если не понравилось. В общем, пользуйтесь, не пропускайте мимо эту электронную жизнь интернета. А мы идем с вами далее. Группа Soft Fight на нашей волне. For a Lifetime называется композиция. Почему я так произношу, не всегда, может быть, уверен, но, друзья мои, просто все это абсолютные новинки, и еще на глаз не легли.

еще один американский тоже дуэт, вы удивитесь, называется проект Soft Fight. Альбом For a Lifetime, вернее, альбом, а сингл. Вот мы его с вами и послушали, между прочим. Тоже релиз 26 июня 2026 года был издан на Lutz Club Recordings. И мы с вами вот отмечаем для себя и такой синтепоп, почему бы и нет. Далее, очень коротенечко, сразу два замечательных, на мой взгляд, ну, любопытных, по крайней мере, кавера на Майкла Джексона. Группа Dominum и группа Harsh на другого известного исполнителя, вернее, на его хит.

Ну, отметим и это ужасное исполнение, что люди не отстают от уже давно уже не с нами Майкла Джексона. Хотя, может, и с нами, кто знает, есть множество теорий всяких разных, что живы они вместе с Элвисом. Но это тема для другой радиостанции. А мы отметим, что группа Dominum композицию «Триллер» вот как раз представляет в таком вот виде. Ну и еще один известный хит, перепетый группой «Харш». Это у нас знаменитая композиция Майкла Сембелла под названием «Маньяк».

А вот еще одни представители Европы, французская рок-группа Harsh, которая как раз и исполнила знаменитый хит Майкла Сэмбелла, очень древний, который входил в саундтрек знаменитого фильма «Flashdance» 83-го года и был хитом 80-е вообще как таковой. Вот такая вот переработка. Ну, отметим про себя, что есть и такая музыка. Переходим дальше к нашему сегодняшнему заданию домашнему и слушаем группу «Velvet Chains».

много довольно-таки шумной музыки образовывается в процессе поиска материала для очередной программы. Это у нас опять-таки американская группа из города Лас-Вегас, штат Невада. Velvet Chains, опять же, новый... А я смотрю, он перепетый, кстати. Это у нас весенний еще текущего года. Ну ладно, хорошо, вышел и вышел. Возможно, какое-то небольшое переиздание получилось. Как бы то ни было, в программу попали. А вот нам и кусочек. Ну, это не R&B, конечно, но что-то похожее.

Если бы вы знали, какое количество подобной музыки присутствует в качестве новинок в интернете, ну и вообще в мире, подобные музыкальные форматы популярные очень, опять-таки, это американская певица Рошель Ларин 2026 года, естественно, июня месяца 26 дня, альбом, который называется Significant Other, содержит 14 треков, среди которых и вот эта композиция «Я и мой интрузив Таунгц». В общем, читайте сами в описании к подкасту, как все это дело пишется.

0: too sweet. She keep my business off the street. You won't catch me looking around for some old high class guy.
1: Музыканта зовут Стейси Мичхарт, американский гитарист, певец, родом из штата Огайо, много лет отработавший на знаменитой блюзовой сцене Нэшвилла. Известен как сильный концертный исполнитель, гитарист и лидер собственной группы. Пластинка называется No Rhyme or Reason. Вышел, опять же, свежая работа, и трек с него She Just Right For Me. Она прямо сейчас рядом со мной на волне моторадио, как раз в формате нашего выбора, который является классическим англоязычным роком. Так, что дальше у нас? Дальше у нас группа Blackwater Blues Band. Вот так вот.

Еще одна американская работа Blackwater Blues Band с треком I Cried Once. Я плачу однажды, но похоже на угрозу, что типа в следующий раз стреляю в лоб. Не знаю, может быть и так. Далее у нас на очереди Джосс Тернер с треком Way Down South, то бишь движемся на юг, друзья мои.

Все-таки успокаивающая медитативная кантри присутствует, и возрадуемся этому. Абсолютные новинки. Очередной раз напомню, что в нашей передаче, в моей конкретно вот в этой, очень многие вещи ничем не пояснить, потому что информации нет. Супер новый альбом, вышедший сегодня, так что пока даже ни рецензии, ничего. Музыканта зовут Джош Тернер, пластинка Way Down South, вернее сингл. Ну что у нас, предпоследний трек пошел от музыканта по имени Russ Green с треком Stone Gold. Появляется он на нашем трек-листе.

Ну что же, друзья мои, отметим еще раз прекрасный мой вкус, который подбирает такую замечательную музыку, которая лично мне нравится, и очень надеюсь, что многим из вас тоже. Russ Green с треком Stone Gold. Название, кстати, подходит, вернее, используется очень многими музыкантами, от того же Питера Грина, например, блюзового, как и вот эта тоже замечательная работа 2026 года, текущего, так сказать. Ну, а прощаться мы с вами будем треком от Сигурда, а тут даже у меня и не отобразились эти буквы. Композиция называется That Mellow Saxophone. На волне радиостанции Моторадио в завершении передачи вот такой вот трек. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Ребята, будьте здоровые, красивые, богатые. Берегите себя, естественно. Ну, вы это и так делаете, надеюсь. Ну и услышимся на следующей неделе.

0: Всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. По-прежнему я с вами, Александр Цыпин. И у нас сегодня гостевой эфир. В гостях у нас замечательный человек, кинопродюсер и мотоциклист Дмитрий Антонов. Дмитрий, здравствуйте, добрый человек и добрый день.
1: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие.
0: Как ваши дела?
1: Отлично, погода мотоциклетная, дождика не предвещают, так что сейчас отэфиримся и вперед.
0: Слушайте, а вы все время нас познакомил Иван Мерешко, и он говорит, что Дмитрий прямо вот такой страшный фанат, докатывает то, что не выкатал в юности.
1: Да. Это абсолютная правда. Я, конечно, ловлю каждую минуту. Очень люблю.
0: Слушайте, ну вы же поздно сели за руль этого дела. А до этого что не пускало к нему?
1: Скажем так, вернемся к истокам нашего происхождения.
0: Слава богу, давайте вернемся к генетике.
1: Которая, как известно, продажная девка капитализма. Тем не менее, я родился в семье людей, которые еще до моего рождения сели на мотоцикл ИЖ-56 и поехали по необъятным просторам нашей замечательной родины. И так потом родился я, они продолжали ездить по необъятным просторам. Правда, меня с собой не брали. У них был двухместный, без бокового прицепа, как нынче принято говорить, по-русски говоря, без коляски. Вот, и меня забирала бабушка, а они делали круг по полстраны и приезжали на Кубань или на Азовское море, где мы с бабушкой в это время проводили время. Вот, потом, я рос.
0: Прошли годы.
1: Нет, поскольку рос я тоже на югах и на Кубани, лето проводил, мои родные оттуда родом. И, конечно, там все было даже тогда, от мопедов до восходов, Минсков. И даже...
0: Это какие годы примерно?
1: Это начало 70-х, середина 70-х.
0: То есть прямо брежневщина вовсю, да?
1: Брежневщина вовсю.
0: КПСС.
1: Отличное время, которое мы умные люди очень стали сейчас. И только сейчас поняли, что застой – это есть стабильность. Когда цена стаканчика, она...
0: Не меняется.
1: Не менялась, вот там она
0: годами
1: на проштамповке стояла. Да. Вот. И поэтому деньги занимали друг у друга, слово процент никто себе не представлял, что это такое. И поэтому, да, вот не было денег, но могли не очень богатые люди у друзей занять и купить этот мотоцикл.
0: Ты представляете, пятерка до зарплаты. Сейчас сказать даже люди не поймут, что это вообще такое.
1: Это уже такое, уж отошедшая натура.
0: Атавизм, да, полный.
1: Вот. А потом был, конечно, большой перерыв. Ну, родители, когда я стал взрослее, конечно, мне очень хотелось, но мои родители, люди серьезные и строгие, сказали: не-не-не, давай, дорогой, сначала ты вырастешь, получишь образование, а вот потом, когда уже вот ты самостоятельный, вот ты уже сам там будешь себе мотоцикл.
0: То есть вот эти дела, мопед верховина, где-то там на даче с пацанами.
1: Не-не-не,
0: вот...
1: это прошло мимо. Это вот я отгонял свое на Кубани, там вот, ага. На верховинах и на всем прочем. Но это ж все не твое, это все друзья дают. Они хорошие, они славные ребята, я их до сих пор многих помню. Но тем не менее, хочется-то своего, хочется, чтобы вот твое, и это твоя степень свободы. Свободы,
0: потому что... И вы посмотрели вокруг себя и думаете: так, в программисты еще не такой профессии, так, в бандиты тоже, наверное, пойду, в Сбербанк все занято, пойду в кино.
1: Ну, да. Предварительно окончив технологический институт имени Ленсовета. По специальности инженер-химик-технолог. Потом 3 года отработав
0: инструктором. Вы знаете, что такое крекинг?
1: Из чего бы?
0: Да, извините, да, так.
1: Да, 3 года отработав инструктором, а потом заместителем отдела студенческой молодежи Ленинградского горкома комсомола.
0: Ого!
1: Да, исторически красивый факт моей жизни заключается в том, что я первый и последний ответработник горкома комсомола, который сразу после горкомовского кабинета ушел прямо на сцену Новгородской филармонии. И 10 лет я был музыкантом.
0: А, вы музыкант?
1: Да, сначала я был музыкантом.
0: По классу рояля?
1: Ну, я заканчивал церковно-приходскую, в смысле, семилетку я заканчивал по классу пианино, по классу рояля, а вообще я работал вокалистом. Да, ну, поющих мальчиков всегда меньше, чем поющих девочек,
0: да.
1: Поэтому и мне очень повезло, потому что в начале своего творческого пути я попал в совершенно фантастическую группу «Кинематограф». Ее мало кто знает, но это была очень серьезная, очень интересная группа.
0: И вокально-инструментальный
1: ансамбль. Вокально-инструментальный ансамбль, да, кинематограф. Не кино, подчеркиваю, не кино, а кинематограф.
0: То есть у вас даже название длиннее было.
1: Да, вот, и даже было название круче. Было длиннее, да. Это была очень серьезная школа. Далее я там работал в очень многих коллективах. И работал в центре Владимира Киселева в группе «Ну и что?». Солистом. И, ну, так у меня достаточно интересная, веселая была.
0: А кино-то где?
1: Вот. Да, вот. Да, а дальше пришло время, когда, ну, человек со временем взрослеет. Хочет он этого или нет. Вот. И пришло время, когда нужно было уже подумать о каких-то, ну, о каком-то развитии, потому что, ну, музыка, конечно, хорошо, тем более конец 90-х годов, известные события с дефолтом, концертов нет и так далее, и так далее. Тут мой добрый товарищ Дима Гедаспов, сын Бориса Вениаминовича Гедаспова, он предложил мне создать телекомпанию. Тогда как раз...
0: Ни много, ни мало.
1: Да, и это был мой первый шаг вот в сторону аудиовизуальной истории. Мы собрали интересный очень коллектив. Саша Семенов, Саша Аргутин, это очень талантливые, великолепные ребята, создали телекомпанию «Нео ТВ». И, как это ни парадоксально, довольно быстро завоевали вполне приличные позиции на уровне корпоративного видео. То есть нам стали заказывать корпоративное видео. Ну, шло это себе шло, понятно, это все развивалось. И в один прекрасный момент... Ну вот, судьба, это тоже есть такая, что есть генетика, а есть судьба. И в один прекрасный момент одна моя знакомая мне говорит: слушай, Димка, вот такая ситуация сложилась, вот фильм ну, забуксовал на фазе подготовки, и там просто надо, нужен прорывной человек, который просто вот придет и это все вытащит. И я говорю: и? Он говорит: ну вот ты приди и вытащи. Я говорю: Лен, я... Ни разу в жизни, ну ты что такое камера, ты знаешь, что такое там творческий процесс, ты в курсе. Я говорю: ну давай попробую. И попробовал, это был 2002 год, и вот с тех пор я...
0: Попробовал, в смысле, снялся как актер?
1: Нет, попробовал как продюсер. Себя в качестве, ну, на тот момент заместителя директора картины.
0: Ну, то же самое, по сути.
1: Ну, не совсем то, да, нет, ну, я просто пришел, изумился всему, что там происходит, потому что это телевидение и кино, это две разные вещи совершенно, то есть и динамика другая, и задачи другие. Ну, я такой блиц-курс прошел.
0: Да.
1: Вот. Ну и, слава богу, через буквально там 3-4-5 проектов, я уже был, ну, то есть со второго проекта я уже работал директором, а продюсером я стал, когда, наверное, году в 2009, наверное, где-то так. То есть это уже я перешел, ну, так сказать, на следующую ступеньку кинопроизводства организации.
0: Погодите, для многих людей, непосвященных, и я в этом тоже в списке, конечно, есть директор картины. Мне кажется, это что-то вроде такого завхоза, который все достает, что нужно для картины, и за все отвечает и садится в тюрьму, если что. Это директор. А продюсер – это который промоушеном занимается. И вот поясните.
1: Не совсем так. Значит, существует директор. Директор – это да, это очень важная административная единица, которая действительно обеспечивает производственный процесс, обеспечивает хозяйство, обеспечивает технику, актерские распределения. Ну, то есть на нем огромная работа. Это работа на площадке, на земле. Продюсеры, в свою очередь, делятся тоже на несколько категорий. Высшая категория – это генеральный продюсер, это тот человек, который находит идею, находит сценарий, находит под этот сценарий финансирование, снимает продукт и дальше его продает и так далее, и так далее. Это очень обобщенно, я говорю. Исполнительный продюсер – это тот человек, который стоит следующим после генерального, потому что генеральному продюсеру, он, как вы правильно говорите, он летает высоко и, так сказать, вот, обеспечивает промоушен и все остальное. А исполнительный продюсер – это как раз тот человек…
0: Который выполняет его волю.
1: Который выполняет…
0: Непосредственно.
1: Да. И реализует его волю в железе, камне, мраморе.
0: Там, при, ну, помощи помощи директора.
1: При помощи директора.
0: В том числе, да.
1: При помощи, в том числе при помощи директора, безусловно. Вот такая там, ну, может быть, не совсем сразу понятная иерархия.
0: Но почему? Она... Понятно, по-моему, да.
1: Ну, в общем, да. Это где-то вот так. И так получилось, что вот через крайне небольшое время после того, как я начал заниматься уже продюсированием, меня судьба свела с Виктором Ивановичем Мережко. И я считаю, до сих пор совершенно искренне считаю, что это был золотой мой век, и сотрудничество с ним для меня, я, к большому сожалению, я очень храню память теплую о нем, ну и очень дружу с его сыном, ну и прекрасно знаю его дочь Машеньку. Вот, а, собственно, это я очень далеко... А теперь мы возвращаемся к изначальной задаче.
0: К мотоциклизму.
1: Да, к мотоциклизму. И вот откуда все, вот это все вместе взятое поочередно привело меня к тому, что...
0: Что вы накопили денег, да?
1: Это первое. Это, да, нет, с деньгами, это там отдельная история. А ко мне... обратился Иван Викторович Мережко, Ваня Мережко, хорошо вам известный, который говорит: слушай, давай мы снимем фильм про байкеров.
0: Ну, начинается.
1: Я,
0: ну,
1: говорю, давай.
0: Хорошо, так.
1: Почему нет? Вот. Мы так почесали репу, пошли искать деньги. Вот. Ну, мы нашли грант, город нам дал немножко денег, и мы сняли 6-серийный документальный цикл под названием «Объединивший нас протест. Мотостолица России», который благополучно вышел на канале «Санкт-Петербург», и сейчас его можно посмотреть, он представлен везде, там, в любом поисковике. На мой взгляд, получилась очень симпатичная история, но самое главное, снимая этот фильм, я проникся... Ваня-то... очень давно в мототусовке, и это ни для кого не секрет. А я, по сути, только вот первый раз как-то окунулся и узнал, насколько... И я был очень рад, что мы сняли этот фильм, потому что народ... Ну, я был такой же, как и любой другой обыватель, который считал, что это толстые дядьки с животами, которые, значит, здесь пиво, здесь тетка, ну и а-ля улю, гони гусей. Оказалось, что настолько это настолько интересная структура, настолько разнообразные клубы с разнообразными направлениями, интересами, добрыми делами, потрясающими делами. Я был вот королева восхищения. То есть я был изумлен позитивно, когда узнал, что вот отец Вячеслав Харинов, который возглавляет клуб «Ост», он организовал там дело так, что они каждый год, ребята, ищут, они... перед сезоном ищут заброшенные, уставшие могилы наших героев по области. И за лето они берут план и восстанавливают какое-то количество. Патриотические пробеги, патриотическое воспитание молодежи, школьников там и всех остальных. Другие ребята, там хулиганы и прочее. Да, их много, я не могу всех перечислить. Они ездят по детским домам. Они катают детей. Они привозят туда игрушки. Они привозят... Ну, то есть они делают огромное количество очень незаметных снаружи, но очень нужных и очень хороших дел. И вот тут на все на это посмотри, я вот честно, я был в изумлении.
0: Ну, еще, наверное, и девушки симпатичные съемочной группы говорят: ну, а Дмитрий, как? А вы же сам-то мотоциклист.
1: А как же?
0: И вы думаете, что-то я как-то, может, действительно упустил?
1: Нет, ну, тот, все было непросто. Мой путь был тернист. Значит, в это время мой младший сын Егор, не афишируя этого обстоятельства, получил права на мотоцикл и приобрел Yamaha Dragstar.
0: Не спросив у отца.
1: Не спросив.
0: Вот и рожай их после этого.
1: Вот и рожай их после этого, да. Вот. И дай бог ему здоровья, значит, радостно предъявил великолепный мотоцикл. Мы порадовались. Он покатался, но дело в том, что... Ведь ну, мотоцикл штука такая. Любишь кататься, люби и катайся. Он пару раз прилег, посмотрел на все на это,
0: Сказал, папа,
1: да,
0: сказал, папа, забери.
1: Ты,
0: вот
1: же, ты же вообще любишь на мотоцикле кататься? Я говорю, да люблю, сынок.
0: То есть я правильно понимаю, что жадность просто с одной... Он хотел выкинуть, а вы думаете, нет, ну жалко, что только заплачено.
1: Он говорит, нет, себе, он нет? говорил, нет. Я говорю, я продавать не хочу. Я же знаю, что он хороший, я не хочу продавать. Может, ты вот возьми у меня мотоцикл.
0: Ну, чтобы из семьи не ушел, я в хорошем смысле.
1: Да, вот. И ровно 40 лет спустя, после того, как я получил свои права автомобильные, я как школьник, честный человек, пошел и получил мотоциклетные права.
0: У кого учились?
1: Ну, инструктор у меня был Юра Ситровен. А учиться-то я, собственно, что мне было учиться?
0: Умел.
1: Да. Я в принципе, вспомнил, да? В принципе, я вспомнил. Я просто понакатывал там, ну, фигуры покатал. Мотоциклы все разные, это понятное дело. Кому поп, кому попадья, кому попова дочка. Тут понятно, что на вот этом красавце ты эти восьмерки ты не проедешь никогда, просто потому что он туда не помещается даже на одном колесе. Вот. Но, тем не менее, я совершенно спокойно и с удовольствием спокойно сдал экзамен. И с тех пор, вот, и с тех пор, как совершенно справедливо говорит Ваня, раз уж он есть...
0: Надо использовать.
1: То его надо пользоваться.
0: Конечно, да. Я предлагаю вот что. Смотрите, у нас логически получилось вступление. Музыкальную паузу коротенькую берем. И
1: отлично.
0: Вернемся в студию буквально через, ну, через пару минут. Хорошо?
1: Отлично. Да.

0: слушаете Моторадио. Мы продолжаем эфир с участием нашего гостя Дмитрия Антонова. У нас кинопродюсер и мотоциклист. И, ну, собственно, история того, как человек уже в возрасте, будучи в хорошем, нормальном, среднего, можно говорить, среднего возраста, да?
1: Нет, начального среднего.
0: Начального, да, начальной фазы среднего возраста, да. Сел на большой черного цвета мотоцикл и катается теперь в свое удовольствие. Слушайте, бывает ощущение, что поздновато, что настолько это вот не знал, насколько это круто, и как жалко, что я столько лет без этого. Ну, вот по аналогии, как, например, курил всю жизнь, бросил курить, стал дышать хорошо и думаешь, зачем же я, дурак, столько лет курил? Только наоборот, что же я, дурак, столько лет не ездил на мотоцикле?
1: А, пожалуй, нет. Я просто думаю, что каждому овощу свой фрукт. Вот пришло то время, и так все встало, что пришло время сесть мне на мотоцикл. Могу сказать, может быть, в этом есть какой-то и промысел. Потому что я, любой знакомый, наш общий с вами знакомый, в частности, допустим, тот же Ваня Мережко, хорошо нам обоим известно, скажет, что на машине я езжу так, что не всякий человек со мной может долго ехать. Потому что я езжу очень агрессивно.
0: То есть хреновый водитель.
1: Я хреновый водитель, я гонщик. Если я сотку от светофора до светофора не набрал, то это считай, что я не проехал.
0: Так вам нельзя тогда за руль мотоцикла.
1: Вот тут-то мы приходим к другу. Вот мне, если бы я сел на «Спорта», мы бы сегодня с вами уже не разговаривали.
0: Нет, почему? Только просто в гипсе были.
1: Ну, в хорошем случае, да. Поэтому вот этот мотоцикл, он как раз компенсатор.
0: Специально медленный.
1: Да, дульный тормоз. Вот этот. Да. Я сажусь в свой BMW и или на миник. А здесь low and slow. Вот такое расслабленное, кайфовое состояние. Я ощущаю запахи, я ощущаю вот погоду, я ощущаю звуки, которых я, конечно, в машине, да никто их не ощущает, потому что машина закрыта. А здесь-то весь открыт.
0: Можно в этом смысле говорить, что водитель автомобиля, который никогда в жизни не ездил на мотоцикле, он просто не понимает вот этих тонкостей?
1: Да, можно.
0: Это правда, да?
1: Это правда. И еще одна правда есть, и она, к сожалению, очень такая, я бы сказал, негативная, потому что у нас мотокультура... Ну вот, хорошо, чтобы было наглядно, приезжаем в Рим, да? Там же одни мотоциклы, мотороллеры и машины, машин немного. Люди привыкают к тому, что на улице много мотоциклов, много мопедов. Да? И водитель, он просто нарабатывая вот этот опыт, накатывая, он понимает, что он все время сечет мотоциклистов. У нас мотоциклистов немного, и водители их не секут, они не привыкли. Это не их вина, это просто...
0: Это вина климата.
1: Это вина климата, да. Это вина климата, вина этих обстоятельств. Поэтому, конечно, у нас, и, к сожалению, аварийность мотоциклетная очень высокая. Ну, ровно потому, что водитель... Он, не привык к тому, что надо следить за мотоциклистом.
0: То есть мотоциклист должен думать и за себя, и за водителя, автомобиля.
1: К сожалению, нужно, да, все время. И это вот в моем случае, мне это очень понравилось. Потому что когда я сел на мотоцикл, я понял, что горизонт событий, он приблизился вот примерно вот так. А когда потом пересаживаешься за руль машины, ты понимаешь, какой же ты...
0: Да.
1: Водитель замечательный, чтоб тебе.
0: Были какие-то ситуации, прямо напугавшие вас? Может быть, поучительно было бы рассказать?
1: Я вам могу сказать, что такие ситуации происходят практически каждый день.
0: Ну, например, что-нибудь такое.
1: Ну вот, за вчерашний день меня 3 раза пытались забодать на ровном месте.
0: Нечаянно.
1: Нечаянно, нет, без злого умысла. Ну, просто люди едут, вот впереди встала машина.

0: Они едут в левом ряду, там встала машина, я еду в правом ряду. Мы же не смотрим, нам не надо. Мы просто раз, я в тиски, ну хорошо.
1: То есть он объезжает как бы того?
0: Он просто уходит направо, объезжая вставшую машину. Он не смотрит на эту полосу. Если бы я был на КамАЗе, он бы, наверное, меня заметил. Поскольку я на...
1: Вы включаете фару?
0: Конечно, она у меня не выключается.
1: Я дежурно спросил, на всякий случай.
0: Она у меня правильная, она не выключается и светит все время.
1: Хотя странно, уже середина лета, уже должны бы как-то они...
0: Не знаю, что в этом году что-то плохо все.
1: А выхлоп шумный?
0: Выхлоп нет, я не люблю шумный выхлоп. Ну, может быть. У меня все штатное, у меня просто отличный японец, который абсолютно штатный с 2008 года, как родился. На нем все родное.
1: Пробег миллион?
0: Нет, пробег 34-35 тысяч.
1: Ну, это ничто. Некоторые за сезон накатывают. Что это вы так?
0: Ну, я накатываю за сезон примерно там 4-5 тысяч.
1: Ну, немножко.
0: Немного. Это... Ну, я же в дальняк-то не хожу. Я только по городу езжу. Край на дачу. А дача в Левашово. Тут...
1: Слушайте, а что бы вы сказали людям, которые спросили бы вас, вот вы уже умудренный человек, первая фаза середины возраста, да? И что бы вы сказали начинающим мотоциклистам, в каком возрасте надо сознательно вот сел и езди по городу?
0: Я бы сказал так. Возраст, ну, у нас законодательно закреплен, сколько там, 14, по-моему, да, или 16.
1: В смысле, права получить?
0: Права, да.
1: 16, ну, по-моему, 16. Мы же не про это говорим.
0: Нет, да. Я от этого хотел оттолкнуться. Дело в том, что все, вот человек развивается постепенно, и голова у него тоже развивается постепенно. Можно, ну вот посмотрите на этих развозчиков, разносчиков, которые там, ну это же там пацанва и молодняк совсем, но они ж...
1: Они пересекают большие перекрестки по диагонали.
0: Все, что хотят.
1: Это фантастика делают, да. Вообще прямо.
0: Вот, и это очень плохо, потому что вот садиться надо за руль тогда, когда у тебя в голове. Вот когда ты в голове, то есть безопасность твоя, она вот не в налокотниках, не в шлеме, не в там этих самых мотоботах и во всем остальном. Я вон езжу в кроссовках и в этой, в макушке.
1: Мы вырежем, чтобы ГИБДД не слышал.
0: Да. Нет, ну вот я исполняю правила. Надо одеть что-то на голову. Вот я надел, чтобы оно соответствует. Но я понимаю прекрасно, что это ни от чего не спасает. Ну, ни от чего. Спасает только твоя голова, твои глаза и твоя реакция.
1: То есть получается, что вот какого-то возраста фиксированного не назвать?
0: Нет. Разум. Не возраст, а разум. Как только ты понимаешь, как только ты почувствуешь, что не только ты можешь пострадать, но и от тебя могут пострадать. То есть вот эта внутренняя ответственность, она к кому-то придет в 16, а к кому-то не придет и в 80.
1: А протестировать невозможно. У каждого это свое. Это, да, согласен.
0: Пойди пойми. Это, к сожалению. И все эти вещи, все эти правила, к сожалению, пишутся кровью. Вот у меня, к большому сожалению, вот у меня сейчас лежит в Елизаветинской больнице мой добрый друг Илюша Великодный, который страшнейшим образом пострадал в мото-ДТП. Он тронуться не успел с перекрестка под зеленый. Вот он на первой передаче тронулся и от поребриков в него развернулся хвал. Просто вот на ровном месте. Ничего не предвещало. Скорости не было. Ничего не было. Вот, то есть у Илюши голова была, он был в шлеме, он был с защитами, там все прочее. Ну, полчеловека сейчас там собирают по частям. Хорошо жив. А вот что было в голове? Это к вопросу, на мотоцикл, не на мотоцикл, за руль, в принципе. Вот, ну, что было у того человека, который, не глядя никуда, вот просто через двойную сплошную решил развернуться на Самсоневском проспекте от поребрика. Ну вот где? Где ты поймаешь вот эту золотую... Да не найдешь.
1: Нет ответа, да.
0: Нет ответа.
1: Ну ладно, хорошо, пойдем дальше. Есть какая-то, может быть, уже сформировалась какая-то мечта куда-то все-таки съездить? Все-таки на какой-нибудь мотофестиваль или на какую-нибудь самую крайнюю северную или южную точку, или куда-то проехать по всей России? Или уже в этой первой фазе возраста уже думаешь, вот хорошо, вот я вот здесь по Петербургу езжу, и мне ничего не надо, он такой город, его весь не объездишь до конца жизни. Столько есть всякого и в области, да?
0: Пункт номер два. Да, конечно. Нет, ну просто надо понимать, ну, на седьмом десятке, как бы мы ни хорохорились, там, ни бодрились, ну, есть определенный организм.
1: То есть хочется каждый вечер в теплую родную кроватку.
0: Во-первых, хочется
1: засыпать кроватку под телевизор Samsung.
0: И главное, что столько времени задница уже не выдерживает на дальних прогонах. Ну, вот у меня единственный дальняк был Питер-Москва, Москва-Питер. Ну, и два дня отлеживался. Ну зачем? Разве это удовольствие? Хотя да прекрасная нет, дорога, конечно, прекрасная. Да, уже вот просто. Ну просто это просто тяжело физически. Если там в 30 лет я бы думаю, я потом в Краснодар и обратно бы летал, а сейчас уже, ну просто ну, зачем? Хорошо ездить, я считаю, что вот правильно ездить так. Вот приехал на машинке в Крым, а в этом самом, в прицепе у тебя твой любимец. Вот ты машинку поставил. И по Крымскому побережью, по Южному берегу, вот тарахтишь, получаешь удовольствие там со своей любимой половинкой, показываешь ей все, и ветер, и морской бриз, и все остальное. Вот это да. Да, там это ну, сотню километров туда, сотню обратно, это терпимо.
1: Сейчас путешественники выключили радио, сказали, нет, это какой-то сидит там какой-то, что-то такое скучное рассказывает. А мне кажется, что очень логично и правильно. А по поводу, ну, может быть, не мотоперемещения такого вот совсем такого асфальтового, а что-нибудь такое с переменными дорогами, может быть, чуть-чуть с эндуро, чуть-чуть с внедорожным чем-то, поехать вот реально в какую-то глубинку, в какие-то развалины куда-то, вот такое не приличает?
0: Нет.
1: Спасибо.
0: Я честно отвечаю, я очень городской человек. Я собираю другие впечатления. Вот я там сейчас волей обстоятельств своих рабочих, я сейчас много бываю в Средней Азии. И вот куда бы, наверное, я бы хотел привезти бы с собой мотоцикл, ну, либо там взять, но там мотокультура не развита вообще, от слова совсем. Хотя климат, я когда первые разы приезжал весной, там вот в этом году где-то в начале апреля, а там уже Урюк цветет, красота за окном, как у нас сейчас примерно. Я говорю, ребят, Ташкент, столпотворение автомобилей, просто там пробки, на Рим очень похоже, там по два полицейских на перекрестке с жезлами, не вынимая, свистят, ну красавцы, разруливают просто все, то есть без полицейских там бы все встало, но они там все вдвоем пляшут, там красавцы, замечательно. Я говорю, ребята, а в чем дело, почему
1: вы не на Веспе?
0: Почему вы не на Веспе, да, почему вы, ну не хотите Веспу, почему не на Харли, там, не на Ямахе, там еще на чем-нибудь. Я говорю, ты старик. Ну, менталитет.
1: Ну, не солидно.
0: Я говорю, а вот если бы руководитель вот сел бы и показал. А, говорит, если вот бы если он показал, да, пример, вот не поверишь. Тут бы сразу заказали бы эшелон мотоциклов.
1: Ну, как помните, Борис Ельцин играл в теннис.
0: Все пошли играть
1: в теннис. И так далее. Да. Ну, кстати, хороший повод. Вот сейчас нас слушают, наверное, там.
0: Да, я им очень рекомендую это сделать, потому что это сильно освободит дороги, а при том климате, там, ну, круглый год же можно ездить, ну, на самом деле. Причем, знаешь, что очень интересно? Уникальная безаварийность на вот этих запруженных машинами дорогах. Вот я если сложить вместе, у меня, наверное, недели три пребывания было непосредственно в Ташкенте. Но если я 3-4 аварии видел, причем аварии такие, ну, притерлись просто. Обычно притирка при перестроении, не более. Фантастически. То есть они едут хаотично, но они договариваются, знаете, там друг другу махнут, мигнут и так далее. Все друг другу уступают. Тишь, гладь, Божья благодать. Удивительно. Вот казалось бы, да?
1: Дмитрий, как удается содержать мотоцикл? Это эти зимние парковки, замены, там, не знаю, колодок масла. Вот это вот вся жизнь. Как происходит?
0: У меня эта жизнь происходит гениально. Есть такой мотомастер Сергей Панов, его рабочее имя Белка.
1: А, мы знаем, конечно. Да.
0: Вот, именно этот святой человек ведет мой мотоцикл. А еще есть очень хороший мотоцикл Yamaha Dragstar, который требует...
1: Не ломается.
0: Да, который требует только одного. Вот загнал его осенью и сказал, Серег, будь ласка, в тепле похорони, а вот посмотри, что там. А весной выгони мне.
1: То есть не приходилось масло самому на морозе домкратить вот это
0: не,
1: вот
0: все? Не. Этого ничего у меня не было никогда, я надеюсь, и не предполагается, потому что я за ним слежу. Я его не насилую, я эксплуатирую аккорд, хотя, ну как. Да нет, ну насилую я его, безусловно, не насилую. Больше 120-130 я на нем не езжу, ну, потому что он не любит.
1: Слушайте, надо вас как-то, я не знаю, вот этот образ мотоциклизма, ваш стайл Дмитрий Антонов, как-то прививать людям, чтобы не гонять, не торопиться, ездить с удовольствием.
0: Конечно, надо получать от таких мотоциклов, от круизеров, от чоперов, надо получать удовольствие вот именно в вальяже, вот в каком-то таком приятном препровождении. Я понимаю, что на спорте это не прокатит, потому что на спорте как раз все по-другому. Ты там согнул, и как дал, чтобы у тебя заднее перед передним выровнялся и вперед.
1: Слушайте, а как они поворачивают? Они же руль не поворачивается
0: они
1: вообще.
0: Они ложатся. Ну как, ну я же тоже рулем вот так не кручу.
1: Но у вас он хоть так крутится, ну, он как крутится, вы показали, да. А у них-то вообще.
0: У них, да им и не надо, нет. Ну это перемещение.
1: Слушайте, вот раньше, извините, раньше, не знаю, как у вас проходило вот это вот, ну как-то сказать, впитывание окружающей мультимедийной культурной среды. То есть утром вы просыпаетесь утром, как в Шерлоке Холмсе, там вареное яичко вам приготовила консьержка, вы открываете Times или там Коммерсант, или включаете радио Маяк, и вот как-то там немножко про политику, немножко про погоду, вот подъехала машина за вами на работу, там на съемочную площадку или сейчас вот. А потом стал мотоцикл. Вы стали читать по-прежнему то, что было? Или вы открываете уже моторевью, уже слушаете только моторадио, смотрите только мотоканалы? Как изменилось потребление информации?
0: Ну, естественно, в моей жизни появились и мотоканалы, и моторадио, и подписки на различные мото...
1: Ну, какие-то паблики,
0: там, блоги, да, блоги. Конечно, ну, потому что это интересно, всегда же интересно посмотреть, как, кто чем, как занимается. Ну,
1: видите, у вас глаза человека взрослого. Я понимаю, когда вот молодежь, вот он купил мотоцикл, там, ну, 20 лет парню, и он набирает слово «мото» в Яндексе, и там миллион всяких, дальняк, там, радио, там, блоги, все что, подкасты. А вы-то уже взвешенно подходите?
0: Ну, естественно. Ну, тем не менее, я, допустим, с большим интересом там могу посмотреть какие-то передачи про спортивные мотоциклы и про какие-то соревнования, потому что, ну, соревнования всегда интересно смотреть. Ну, тут чего уж тут говорить. Нет, ну, это такой мир, это погружение, это мотокультура, это субкультура некая, в которую все равно ты хочешь, не хочешь, ты погружаешься. Хоть я и не клубный, вот я вот не принадлежу ни к какому из клубов и не собираюсь. Я прекрасно отношусь к ним всем, но я сам по себе, но мне интересно, что происходит у них. Вот таким вот образом, вот где-то в таком ракурсе, в таком применении.
1: А какие-то мотомероприятия уже тоже, опять же, если параллель с молодым каким-то мотоциклистом, они стараются побывать везде. Вот открывают, ну, там, календарь сезона, и здесь открытие сезона, здесь фестиваль, здесь там вот туда, поедем сюда, здесь мотопрохват, здесь вот это. А вы как смотрите на это?
0: Да в зависимости от погоды. Если погода хорошая, я с удовольствием приеду, потусуюсь там и посмотрю, и себя покажу, и на остальных посмотрю, и пообщаюсь. Я опять, пока мы снимали с Ваней нашу эпопею, перезнакомился с огромным количеством ребят, которые приходили к нам давать интервью. Наши вот такие, ну, клубные. Ну, а с актеров у нас Саша Устюгов, тоже мотоциклист замечательный и очень... Ну, во-первых, я его очень люблю и как актера, и как человека. И вот он рассказывал совершенно чудесные свои байки. А он опытный, с большим стажем мотоциклист. Нет, конечно, нет, тусовка — это всегда приятно. Погода. Беда с погодой.
1: Хорошая погода. Выезжаете? Бываете на стрелке Васильевского? Подъезжаете иногда? Ну, там постоять. Такое место красивое.
0: Место красивое, но вот это нет. Это такая постоянно действующая тусовка, которая... Нет, ну я... Ну, так, если мимо проезжаю, ну, приторможу, там, посмотрю, может, знакомых кого... А если никого знакомых не увижу, ну, и еду... Нет, так специально нет. Специально.
1: Слушайте, а как-то чувствуете вы в себе изменения, став мотоциклистом, в характере? как-то стал жестче, стал, могу по морде заехать, если что, как-то прямо такой, или наоборот, стал более философский, более
0: вот
1: добрый.
0: Скорее более философский, я скажу, не столько в характере изменения, сколько в физике. Потому что, как один умный человек сказал, чем ходить на фитнес, купите себе Харлей.
1: Который... А еще лучше эндуро, да?
0: Да, да. Ну, и все, и у вас проблема, ну, на летние месяцы у вас проблема с фитнесом, она прямо вот, она исчезает. Потому что действительно, при хорошем пробеге, ты понимаешь, что работают все группы мышц, так или иначе. То есть, это такая... Аккуратная, но достаточно серьезная физическая нагрузка.
1: А стала наполняться ваша светелка? Нет, неправильно говорю, комната, квартира, дом,
0: кабинет,
1: да, какими-то подарками в свете вашего мотоциклизма. То есть знакомые говорят: слушай, он сошел с ума, он купил себе. Давай подарим ему какую-нибудь фигню байкерскую.
0: Нет, к счастью, нет. Потому что вот подарки, которые вроде нельзя выкинуть, они тебе никуда. Как чемодан дан без ручки, поэтому тут нет. Спасибо всем моим близким, что они этого все-таки не делают. Нет, иногда мне дарят полезные вещи.
1: Ну да.
0: Вот это, когда что-то полезное, я всегда рад. Ну, почему ж нет?
1: Ой, давайте, наверное, микроскопическую музыкальную паузу возьмем, еще небольшую, выдохнем и вернемся обратно в студию буквально скоро. Напомню, что в гостях у нас продюсер, кинопродюсер и мотоциклист, замечательный Дмитрий Антонов. Давайте.

0: Продолжаем беседу. Напомню, что в гостях у нас мотоциклист и кинопродюсер Дмитрий Антонов. Мы так про кино и не поговорили с вами.
1: Давайте... Кстати, о кино.
0: Ну, прежде чем мы к этому перейдем, все-таки жизнь ваша как-то поменялась с началом мото-жизни? Какие-то новые люди образовались, какие-то люди, которые делают там страховку на мотоцикл, какой-то белка нарисовался, которого раньше не знал. То есть круг, вот он...
1: Расскажите об этом. Ну, это круг, нельзя сказать, что он вот очень прям расширился, но тем не менее. Вот,
0: То есть раньше было все равно до этого там гаишника, а теперь ты от него зависишь, потому что нужно там что-то, ну, я очень условно говорю. Страховой агент, вот так давайте возьмем.
1: Нет, я бы сказал по-другому, я бы с другой стороны посмотрел. Вот я бы посмотрел со стороны вот как раз субкультуры и сообщества. Я не так в нее вхож, а вот Ваня, с которым мы дружим и работаем.
0: Ну, он клубный, да.
1: Конечно, вхож. И вот когда у нас во время съемок возникают какие-то пожарные ситуации, вот тут несколько раз нас вот прямо братаны реально выручали вот в тот же день. То есть Ваня берет трубку, говорит: хлопцы, у нас проблема. Вот тут прям вот низкий поклон, и просто ребята прям... Реально, там, к концу дня уже...
0: Доставали это устройство.
1: Какую-нибудь фигню. Где-то договаривались о каких-то нам пропусках там, в какие-то предприятия или что-то еще. Ну, то есть, вот прям экстренные вещи, которые... А в кино оно очень часто сопряжено с вот такими внезапными изменениями. И там, как на войне, там не предскажешь всего. То есть, научить воевать можно, только воевать все равно тяжело. Научить кино снимать можно, только все равно будешь снимать, потому что режиссер у тебя сидит вот там.
0: Да, давайте немножко о кино испортим настроение друг другу. Я в хорошем смысле говорю. Я вот мое личное ощущение, конечно, оно никакое, там не эталонное, боже упаси, но то, что вот я вижу, особенно современные сериалы телевизионные, наши, российские, но это... Я не верю ни одному актеру там, они все ужасно говорят, ужасные вещи, пошлятина сплошная. И смотреть это вообще невозможно. А когда ты еще видишь, что это какая-нибудь 17-я серия какого-нибудь там 10-го сезона, ты думаешь, господи, это на что деньги? Такое ощущение, что просто отмывают деньги и все. Вот.
1: Я постараюсь...
0: Извините за длинную
1: фразу. Нет, это совершенно закономерный вопрос, это правильные вопросы, потому что все, и наши зрители, и мы, и слушатели, смотрят в телевизор, в общем, выключают его, что совершенно нормально, потому что все, что ты сказал, это абсолютная правда. Но я бы постараюсь очень быстро объяснить, в чем причина и где выход. Выход, он на самом деле найден, просто он еще не развился. В чем причина? Причина в том, что сериал, а мы работаем, в частности, я работаю, как мы это называем, в сериальном промысле.
0: А что же они предупредили? Я бы не стал такой вопрос задавать.
1: Нет. А как раз, если бы был вопрос про большое кино, мне было бы сложнее ответить. А здесь я внутри процессов, и я понимаю, что происходит.
0: Давайте я аккуратно просто скажу, что это, наверное, конечно, не про все сериалы. Просто многие,
1: про,
0: к сожалению...
1: Про большое количество этих сериалов. Вот. И есть тому совершенно объективные причины. Телевизионный сериал, который вот снимается на каналах, это носитель рекламы. Реклама – это те деньги, которые тратятся на его производство. В связи с началом СВО огромное количество рекламодателей западных ушло. То есть огромное количество денег с каналов ушло. Соответственно, сократилось производство, как шагреневая кожа, начало стягиваться. Но при этом... Все равно надо где-то ту рекламу, которая существует, ее надо где-то размещать, значит, надо что-то снимать, а денег на это вот столько.
0: Поэтому... И хорошие актеры не идут, а идет кто попало, поэтому мы видим вот такое.
1: Вот несколько лет тому назад мы встречались с нашими коллегами из BBC. Тоже сериальщиками, они здесь снимали какой-то фрагмент, и нас познакомили, и мы сидели там... Выпивали малым делом, не буду врать. Ну и общались. Какие проблемы? А общих проблем очень много. А самая главная у нас проблема — это вот, ну, это вот сроки. Я говорю: ой, ё-моё, точно. И у нас проблема сроки. Он говорит: ну ты представляешь, мне на эпизод дают 30 смен. Я говорю, чего?
0: Сколько?
1: Сколько тебе дают смен на эпизод? Эпизод имеется в виду серия. Эпизодом они называют серию. 30 смены. А ничего, что у нас вот этот вот, вот тот продукт, о котором мы только что говорили, он получается, когда у нас 4-5 дней на серию съемочных. Ребята, ну, мы выгоняем по 10 минут эфирного времени за смену. Ну какая там может быть игра? Какая там может быть подготовка кадра и так далее, и так далее? Ну никакая, потому что это все делается бегом на скаку. А почему? А потому что денег нету. Но, я вот хочу сказать, обрати внимание, а ты включаешь, допустим, какие-то платформы и видишь, что там уже совершенно другого качества кино. Снятое ровно тут же, ровно тогда же. Почему? Потому что там вклад... кино – это искусство больших денег. Снять хорошее кино, к сожалению, за 3 копейки не получится. Снять любое кино можно взять телефон и снять. Ну, кто это будет смотреть и кому это надо? Никому. Поэтому, если ты хочешь получить хороший кинопродукт, ты должен вложиться. Ты должен вложиться в сценарий, чтобы это был хороший сценарий, а не пошлятина в диалогах непонятных и так далее. Ты должен вложиться в актеров, которые не снимаются еще в 4 или в 5 одновременно, а которые приходят эксклюзивно на твой сериал, и пока, чтобы он вжился в эту роль, ты должен режиссера найти такого, чтобы он заставил этих ребят работать. Потому что у нас они все есть. Это не то, чтобы у нас все выродилось и померло. Нет, совершенно нет. У нас много прекрасных актеров и прекрасных режиссеров, но они загнаны в настолько конвейерную историю зачастую, ну вот в случае телевизионных сериалов, что это, ну, это просто караул, реальный караул. И они физически невозможно. Ну, 9 баб за месяц не рожают.
0: Вот. Ну, это да, все, объяснение принято. Но с другой стороны, ведь это же нам показывают по телевизору. Может быть, тогда снял и положил куда-то, и вот и снимаешь следующее.
1: А это вопрос.
0: А зачем кормить население? Да, вот этим,
1: это вопрос не по зарплате.
0: Ну да, наверное, ну да.
1: Любому киношнику намного приятнее снимать хорошее, добротное кино. А то, что зачастую мы снимаем... Почему я люблю снимать документалку? Вот там она намного меньших денег требует, а выдать можно намного больше интересного и приятного. Вот такая вот странная такая это самое... Странный перекос.
0: Нет желания уйти оттуда? Бывает, что как все надоело. Все, я сейчас сяду на мотоцикл и уеду, и буду работать в Сбербанке.
1: Нет, про Сбербанк нет, а желание ежедневно. Ну, к вечеру ежедневно. А в Сбербанк не хочу, нет.
0: Ну ладно, слушайте, наше время, к сожалению, практически закончилось. Хочется пожелать вам безаварийной, во-первых, езды обязательно.
1: Спасибо огромное.
0: Вы давайте аккуратненько там, приезжайте к нам и самостоятельно, и с Мережкой. Поговорим, может быть, попредметнее о кинематографе.
1: С удовольствием.
0: Это интереснейшая тема, мне кажется, вечная.
1: С удовольствием.
0: Вот. И спасибо вам, что выделили время и пришли к нам.
1: Спасибо вам, приглашайте еще. Да, ребята, всем удачи на дорогах, будьте осторожны, прошу вас.
0: Дмитрий Антонов, кинопродюсер, мотоциклист, находящийся в первой фазе среднего возраста красивого мужчины. До свидания.
1: До новых встреч.
0: Счастливо.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио. Автоновости.
2: От заголовков к реальности.
4: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
5: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
6: Вы слушаете Моторадио.
2: Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал, и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Моторадио. Evergreen Classics. Автоновости.
1: От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Приветствуем всю нашу публику, всю нашу любимую аудиторию. В эфирной студии Александр Цыпин и Илья Плисов. Илья, добрый вечер. Добрый вечер, да.
3: Александр, привет. Друзья, здрасте.
2: Как всегда, прямо сейчас мы будем расстраивать вас или, наоборот, радовать различными автомобильными новостями. Автомобильные новости на Моторадио по пятницам. Вот они, собственно, и начинаются. Ну и, как обычно, традиционно начинаем с анонсов того, что, о чем мы будем говорить. Вот Илья Плисов. Илья, прошу.
3: Ну вот мы в очередной раз и собрали для нас всех то, что будоражило новостную ленту в течение этой недели. Если вы пропустили, то мы вам об этом расскажем. А сейчас анонс некоторых из новостей, которые сегодня в эфире будут. Ну, а будет не только это. Итак, анонс. В воздушном ДТП столкнулись кабинки фуникулера в Нижнем Новгороде.
2: Так.
3: Пушки возят на прицепе, а такси-танки появились в игре. Завершилась самая неторопливая лига Формулы-1, сделанная из лего-кубиков. В Китае без водителей ездят грузовики и работают асфальтоукладчики, а в России варить бензин стало можно.
2: Ну а начнем мы традиционно с нашей постоянной рубрики о происшествиях.
0: Происшествия.
3: Вот самое первое происшествие, которое попало у нас в анонс, столкновение кабинок на канатной дороге, попало на видео. Если Александр поставит видео, то наши видеозрители даже его увидят. Из-за непогоды кабинки на канатной дороге в Нижнем Новгороде столкнулись друг с другом и остановились на высоте в несколько десятков метров. В воздушной тюрьме оказались заперты 16 человек. Вот момент столкновения есть на видео, он обошел, наверное, все паблики, когда три кабинки, столкнувшись, висят в одном месте.
2: Ой, какой кошмар там.
3: Можешь себе представить? Это высоко.
2: Да это страшно.
3: Это самая страшная фобия, которая только есть, знаешь, когда залезаешь на эту канатную дорогу. Честно говоря, я уже накатался на них много, и ты как-то забыл о том, что это весьма опасно и весьма высоко. И тут нам это происшествие напоминает, что ДТП бывают в воздухе. Значит, тут скользко так обошли, написали, что из-за непогоды, да, вот как будто ветром сдуть может кабинку. На самом деле кабинки крепятся к тросу специальными болтами, там есть такие крепления, которые очень жестко их крепят, и кажется, что эти болты оказались недостаточно закреплены, так что верх кабинка сползла, сдвинула нижнюю, и все вдвоем они уперлись в третью.
2: Слушай, а так это фуникулер через реку, что ли?
3: Да,
2: что?
3: Через реку. У нас во многих городах сделаны такие штуки. Обычно они, кстати, западные. У нас есть тоже производители таких, таких трасс, но обычно они западные. В Нижнем Новгороде, наверное, тоже уже давно она находится, поэтому она не наша, не отечественная. И я думаю, что это, конечно, проблема эксплуатации. Вот такое ДТП может постигнуть тех, кто невнимательно следит за техническим обслуживанием. В данном случае канатные дороги, тоже дороги, но канатные. Ты всегда спрашиваешь, что тут делают, такая дорога, она тоже дорога.
2: Да, ну страшное дело, да. Ну, можно себе представить, что люди внутри почувствовали, да, если еще они с детишками.
3: Они впечатлились.
2: Там, наверное, какие-нибудь, кого укачивает, это вообще в туалет кто-то хочет.
3: Да. Мы тут с редактором как раз обсуждали это происшествие, вспоминали всякие разные ДТП, которые происходят на разных аттракционах, когда тебя поднимают на невесть какую высоту, и все вот эти тележки, которые застревают, которые сваливаются, все эти ракеты, как у нас в Дивоострове, которые отрываются, вот ракета катает, отрывается трос, и ты болтаешься. В общем, конечно, вот те люди, которые себя затаскивают на такую высоту ради приключений, адреналина, на самом деле, вот те, кто туда попадает, они получают максимальный адреналин, даже не оплаченный чеком.
2: Я не понимаю, в чем удовольствие вот этих аттракционов, ЦПКО у нас, вот эти колеса обозрения. Это же страшно, ужасно. Это ты поднимаешься, как какие-то тонкие трубочки железные, из которых это все спаяно.
3: Так ужасно. И запишем, Александр не понимает удовольствия.
2: Не понимает удовольствия совершенно, да. Продолжаем.
3: Несколько устаревшая новость, но почему-то она сейчас вылетела только сейчас. Видимо, то ли она добралась до журналистов, то ли ее только что разглядели, не знаю почему, но она полезная, интересная. Управление кондиционером во время движения, которое приводит к штрафу в 200 евро, что произошло в Германии. А там суд впервые подробно рассмотрел вопрос безопасности управления автомобилем с сенсорными экранами. Было это в 2020 году, прям давненько. И высший земельный суд города Карлсруэ в федеральной земле Баден-Вюртемберг оставил в силе решение нижестоящего суда по делу водителя автомобиля Тесла. Видите, как давно уже Тесла ездит? 20-го года. Уже как время летит. Попавшего в аварию во время настройки стеклоочистителей через центральный дисплей автомобиля. Что произошло 19 марта 19 же года? Около 18 часов 21 минут на федеральной трассе Б-36 Во время сильного дождя водитель пытался изменить интервал работы дворников через сенсорный экран. Вот что нам тут самое интересное, что у данного автомобиля, не знаю, кстати, как сейчас у Tesla, то есть включить и выключить ты можешь дворники под рулем, все нормально, как обычно, под рулем переключать, а вот если хочешь частоту настроить, тебе надо залезть через несколько пунктов меню и потыкать этот в экран. Вот, несколько пунктов меню он открыл, но эти действия настолько его отвлекли от дороги, что во время сложной дорожного движения, дорожной обстановки, автомобиль съехал с мокрой дороги и не просто съехал, а врезался в насыпь, столкнулся с дорожными оборудованием и деревьями. Вот, суд пришел к выводу, что причиной аварии стало именно длительное взаимодействие с экраном.
2: А ну, как они это определили?
3: Я допускаю, что у Tesla, у многих Tesla есть внутренние камеры, которые, наверное, они просмотрели. Потому что там
2: и
3: видно,
2: какие-то логи пишутся еще, что точно в такое-то время.
3: Ну, что-нибудь там такое, да, как какой-нибудь черный ящик, да. По итогам разбирательства водитель был оштрафован на 200 евро и лишен права управления автомобилем на 1 месяц. Кстати, смотри, какие у них есть сроки на 1 месяц, например. Вот, к чему это речь? К тому, что борьба с настройками разных элементов автомобиля на сенсорных экранах, это, конечно, святое дело. Нечего настраивать стеклоочистители сенсорами, это факт. Audi RS6 с артиллерийской пушкой на прицепе. Вот тут надо смотреть видео, заметили на дорогах Сербии. Вот, ехал такой автомобиль спокойно по трассе, не торопясь, за ним волоклась какая-то гаубица, не знаю, как что-то, ну, с длинным достаточно стволом, метра на три, может, 4. Вот, и люди в пабликах пишут, что это самая убедительная просьба уступить дорогу, согласен.
2: Да уж, попробуй не уступи.
3: Да, в Узбекистане был обнаружен знак кирпич, который был применен по назначению, и поскольку, видимо, из подручных средств требовалось сделать такой знак, это не первый раз я такой в жизни вижу, но вот никогда такого не было, и вот
2: я
3: опять
2: первый раз вижу,
3: на красной табличке приколотили гвоздем желтый кирпич, что, в общем-то, означает, что туда ехать не стоит. Самодельное решение для отображения дорожного знака подручными средствами. Но у нас на этом такие происшествия, кстати, закончившиеся весьма милыми и безболезненными, закончились. А мы переходим к следующей рубрике.
2: А она у нас какая сегодня?
3: Какая-нибудь законодательная.
2: Так, законодательство. Поехали.
1: Законодательство.
3: Наши законодатели нас
2: вот
3: берегут.
2: Как ты сейчас вздохнул.
3: Наши законодатели нас берегут, да. Не оставляют нас без своего отеческого внимания и реагируют буквально на все, что происходит вокруг. А если ничего вокруг не происходит, то они делают такие законы, чтобы что-то вокруг происходило. Так это и происходит. Ряду НПЗ, это нефтяных перерабатывающих заводов, разрешили выпуск бензина по стандартам Евро-3. И для предотвращения нехватки топлива правительство разрешило выпускать бензин и дизельное топливо вместо класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью 2025 года, уже один раз такое было. И вот решение пролонгировано. Эксперты отмечают, что это может смягчить локальные дефициты, но не исключает рисков для автовладельцев, собственно, и для их автомобилей. Потому что повышенное содержание серы при таком допуске, который не удаляют, оно может вредить автомобилю. Значит, все паблики вот на самом деле очень много раз прошлись, все болтают, что же происходит. Мы решили посмотреть, в чем серьезная разница. Самая серьезная разница, конечно, в содержании количества серы. Его практически в 35 раз больше в топливо Евро-3, чем Евро-5.
2: Слушай, ну объясни хоть ты мне. Вот про это все написали. Ну что сера? Она что там откладывается, забивает там что-то. Что? Ну, много серы, и что?
3: А вот ты ходил на уроки химии?
2: Ходил, конечно, да.
3: Тебе давали понюхать СО2?
2: Давали, конечно.
3: Давали, и потом слезились глаза. Вот
2: а, то есть, значит, заправился
3: слезоточивый газ.
2: Мотоцикл, то есть автомобиль пахнет нехорошо.
3: Нет, не в этом смысле. Ну, просто ты понимаешь, что у серы есть какие-то окислы, которые, окисляясь, превращаются, добавляют кислотности тому, что происходит. То есть повышается кислотность, с которой надо бороться, кстати, щелочью. Вот. И, например, когда масла у тебя, автомобильные масла, борются с повышенным содержанием серы, то туда добавляют специальные присадки, которые нейтрализуют эту самую серу. В большинстве случаев стандартные масла с этим практически не борются, потому что последние годы, и даже в России, и в Европе тем более, таких топлив с повышенным содержанием серы.
2: Еще ты не объяснил. Еще раз. Вот эта сера, повышенное содержание, на что она портит?
3: Две вещи. Она повышенно помогает корродировать элементам металла. Металл начинает под действием кислоты разрушаться. Это раз. Во-вторых, наличие серы достаточно заметно производит разный налет, начиная от форсунок, заканчивая элементами камеры сгорания, поршней.
2: То есть форсунки могут подзабиться, плохо
3: форсунки
2: работать.
3: Подзабиваются. При сгорании повышается зольность, когда эта сера остается, она не догорает чисто.
2: Вот, то есть например, внутри нагар в цилиндре.
3: Нагар повышается, да. И все
2: и
3: это.
2: Машина хуже едет, вот так.
3: Ну,
2: вот.
3: Через какое-то время, да, вот все начинают звонить средства массовой информации, спрашивать, когда она наконец плохо поедет. Сразу не поедет, ничего страшного сразу не случится, но, конечно, ездить на таком топливе долгое время абсолютно точно не полезно. Значит, есть еще повышенное допустимое содержание ароматических углеводородов, это тех самых, с которыми бьются в шинах, а вот тут они начинают быть разрешены. Вот если в Евро 5 они до 35% занимают от объема, то в Евро 3 до 45%, что тоже не влияет позитивно на экологию. Высокие выбросы вообще всех соединений серных СО разных оксидов, то есть организуются не только СО2, а различные соединения, которые тоже токсично влияют на экологию. Вот. Ну и есть что у нас? Ну, невысокие требования к нефтепереработке, это можно, такой бензин можно сделать быстрее
2: и больше, и даже
3: дешевле. Да. Для старых автомобилей стандарты Евро 2, Евро 3, в общем, проблем особых никаких нет. Также очень сильно страдают системы выхлопа, если они специально настроены на снижение токсичности для того, чтобы...
2: То есть катализаторы, грубо говоря.
3: Катализаторы, да. Сажевые фильтры есть, которые регулируют тоже систему. Системы селективного каталитического восстановления. SCR есть такие технологии очистки выхлопных газов, которые превращают токсичные оксиды азота, вот эти NO, в безопасный азот и водяной пар. И если у тебя повышается в разы, в 35 раз повышается количество этих самой серы и, соответственно, этих соединений, значит, такие системы выходят из строя в разы быстрее. Ну, кстати, кто знает, у некоторых автомобилей, даже легковые, добавляют мочевину. AdBlue есть такая жидкость, которую добавляют помимо всех остальных жидкостей в автомобиль. Немного таких машин, но даже Mercedes такие бывают. Когда ты добавляешь AdBlue, это дополнительно помогает восстановить экологию. В общем, придется там в 30 раз вам чаще добавлять AdBlue, и все равно это будет вырабатываться быстрее. В общем, ничего хорошего. Ездить на этом долго не стоит.
2: Не рекомендуется. Вот
3: не
2: так,
3: рекомендуется. Не,
2: скажем,
3: непонятно, да. Вот тут как-то тоже журналисты спрашивали, а что же теперь делать? Как же теперь жить без хорошего бензина?
2: А что ты отвечаешь таким журналистам?
3: Да, я отвечаю, что они не туда позвонили. Так, власти регионов России решили перенять топливный опыт Орловской области и начать продавать бензин только по закрепленным за номерными знаками дням. Вот, кстати, вот пример ответа, что делать. Изучают систему, готовят к введению в 4 областях страны, а именно в Нижегородской, Тамбовской и Ивановской областях. В общем, что собираются делать? У кого номера начинаются на 0, 2, 4, 6, 8, это четные дни. У кого 1, 3, 5, 7, 9 по нечетным, вот 30 литров на машину, и вот очереди вдвое сократятся. Вот так вот борются с не то что с дефицитом бензина, а с очередями. То есть, может быть, даже его где-то еще хватает, но взрывной спрос заставляет людей биться и биться в эти колонки.
2: А что ты считаешь, даст это эффект, как думаешь?
3: Да, что бы ты ни делал, дает эффект. Да, не знаю какой, но дает.
2: Хороший ответ, спасибо. Да, автомобильные новости.
3: Мы умеем давать хорошие ответы. Звоните. В сторону Пскова и Севастополя власти Петербурга и Ленобласти обсуждают продавать бензин по QR-кодам или нечетным дням. То есть вот одни решили только по нечетным дням, другие добавляют QR-коды. В общем, все принимают собственное решение как хотят. Так что вот в Санкт-Петербурге однажды, Александр, мы с тобой можем выйти завтра на улицу, нам скажут, а где ваш QR-код?
2: Нет, подожди, это же касается заправок. Или вообще даже из дома нельзя выходить?
3: Нет, заправок, конечно, заправок. Это все-таки не ковидное решение, да? Вот в ковид нельзя было там в транспорте есть без QR-кода, напоминаю. А тут будет нельзя заезжать на бензоколонку без QR-кода. Вот. В Петербурге ужесточили правила парковки во дворах.
2: Вот это новость.
3: Опять никогда такого не было. И вот опять начали действовать с 5 июля обновленные правила парковки во дворах. Напоминает нам об этом городская администрация, которая заботится о наших дворах. И у нас, собственно, поправки, подписанные губернатором Александром Бегловым, вносят изменения в статью 32.1 городского закона об административной ответственности. а именно размещение транспортных средств. Речь идет о замене термина «перегораживание» на термин «размещение». Вот, знаешь, вот...
2: То есть незаконно перегородил, это было раньше, а теперь незаконно разместил. Разместил,
3: да. Дело в том, что перегораживание действительно звучит как-то более однозначно. Ну, типа, вот если я пролез как-то там бочком...
2: Более понятно.
3: Вроде не перегородил. Да. А если разместил, то вот как не разместил, уже разместил. Вот. Знаешь, забавно, тут изучаю для написания книжки, кстати, изучал всякие вопросы работы юридических систем вместе с компьютерными. И была такая система Taxman, оказывается. И попытались весь юридический язык переработать в технический. Ну, типа вот компьютер будет понимать, можно или нельзя. Он однозначно примет такое решение. И в процессе изучения этого юридического языка, перекладывания его на компьютер, выяснилось, что естественный язык настолько разнообразен, настолько много применений и настолько неоднозначен, что на компьютерный его переложить за долгие годы, с тех пор того проекта прошло уже больше 30 лет, не удалось. И, значит, вообще юридическая наука и компьютерная, они движутся к точке сингулярности, когда, наконец, законы будут настолько однозначными и, соответственно, настолько сложными,
2: Что сможет,
3: но прочитать их мы с тобой, конечно, не сможем. Вот так произойдет в самом ближайшем будущем. А пока что вот замена слова «перегораживание» на термин «размещение» может быть что-нибудь поменяет.
2: Я вот думаю, а искусственному интеллекту взятку можно дать каким-то, скажем, там терабайтом каким-то?

0: искусственного интеллекта, в котором однозначно говорят, что надо защищать национальные традиционные ценности. Вот основная суть закона – не передавать другим данные и защищать самостийность, можно сказать, нашу, отечественную. Вот так у нас рассматривает правительство искусственный интеллект. Хотя, я шучу, конечно, есть у нас стратегия по развитию искусственного интеллекта. Над этим всем работают, но пока что мы не впереди планеты в этой части. Идем дальше. Минпромторг анонсировал расширение списка моделей авто для такси. Тоже расширяется G-Tour, Тинета, Мода и G-Land. В Минпромторге сообщают известия. В общем, кого-то допускают, становится машин больше, а машины становятся в такси все более китайскими и китайскими. Хотя иногда на них висит лейбл, что они локализованы. Мы на той передаче, кстати, с тобой смотрели. Фактически ни одна машина буквально не набирает 3600. Тех самых баллов, которые необходимы, чтобы она считалась настоящей, исконно российской. Вот. А в основном это идет по СПИК, по специальным договорам с государством, которое производство. Но у некоторых из тех даже перечисленных сегодня машин нет и половины тех баллов, которые нужны. То есть она очень и очень неотечественная, хотя ее в такси все-таки допускают. Минтранс утвердил расширение парковочных льгот для многодетных семей. Вот кому-то ужесточение, кому-то расширение льгот. В методические рекомендации были добавлены по управлению парковочным пространством в городах страны. Предлагается расширить парковочные льготы для многодетных семей. Вот это те самые, которым не разрешили купить дешевле автомобиль. То есть они купить их не смогли дешевле, а вот парковаться будет можно.
1: То есть если много детишек, то, соответственно...
0: Предлагается ввести возможность бесплатного размещения на платных парковках общего пользования одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье. В случае, если детей 4 или больше, то для двух автомобилей. То есть, если у тебя 3, то одна машина, а 4 больше, то целых 2 автомобиля. Это, между прочим, серьезное послабление, потому что парковки нынче стоят дорого. Москва — это 800 рублей, Санкт-Петербург — 360, плюс-минус от места к месту, да. И, на самом деле, несколько часов — это там 1000-2000-3000. Вот, нововведение уже подписано, заместитель министра подписывал, все, красота, на этом у нас законодательные новости, этой радостной новостью закончились, и мы идем дальше.
1: Дальше у нас что следует сегодня?
0: Мы посмотрим на рынок.
1: Ага, так, новости автомобильного рынка, поехали.
2: Новости авторынка.
0: Вспоминается мне песня одного такого автора-исполнителя, которого, конечно, на радио Рокс, смешная оговорка по Фрейду.
1: Да уж.
0: Да, на радио, на моторадио не услышишь. Песня заключалась в том, что на этой самой площади в давно минувшие года ругались пьяные извозчики и улыбались господа. И песня была посвящена тому...
1: Это блатное, что ли, что-то?
0: Да-да-да-да. Извини, у меня в моей истории бывали и такие моменты знакомства с... таким творчеством, да. И там задается вопросом автор, спрашивает, как заменили вас полезные на современных «Жигулей». Вот. И в какой-то момент мы уже потеряли все это. Гужевой транспорт, знаете, есть такие сейчас шутки, когда люди понимают текущую ситуацию с бензином, и вот на эту тему масса мемов, всяких мемов, да, всяких разных проходит, и люди шутят, говорят, что наконец-то я понял, раньше я думал, зачем же в правилах дорожного движения всякие пункты про гужевой транспорт, наконец-то я понял, зачем. Вот. И на эту тему новость. Около 1000 лошадей спаслось от бойни в Россию из-за подорожавшего бензина. Жители сел все чаще покупают четвероногих вместо внедорожников. Так выходит, дешевле добраться по бездорожью, ездить в лес, на сенокос и заниматься хозяйством. Вот чем занимаются российские жители, оказывается, по мнению заводчиков, которые рассказывали журналу Мэш. Продажи взлетели в разы. Не только на электромобили и газовое оборудование, вот на... лошадей. Только за последний месяц у некоторых купили и забронировали по 7-8 лошадей, хотя раньше она могла ждать хозяина по 2-3 месяца. Вот. Причина простая. Содержать животное во многих деревнях оказалось дешевле, чем постоянно заправлять внедорожники УАЗ и Ниву, тем более, что заправлять его там часто сейчас нечем. Рабочая лошадка стоит 100-200 тысяч рублей в зависимости от возраста, породы и подготовки. Не знаю, надо ли нам проваливаться в эту новость. Тут у нас есть разные подробности по поводу того, как надо часто расчищать копыта и сколько это стоит. стоит 3000 рублей, кому интересно. Как надо часто менять?
1: Не, ну, подожди, 3000 рублей раз в 2 месяца.
0: Да, раз в полтора месяца, да. Это
1: не каждый день,
0: расчистка,
1: да,
0: копыт. Есть такое техническое обслуживание. Потому что мы, когда рассказываем, обычно мы говорим, что про сцепление, колодки, масла. Вот не все их меняют, но это надо делать. Вот если

0: вы не будете расчищать копыта своим четвероногим лошадям, конечно, будет нехорошо. Сено 2-3 тысячи, подкормки 5 тысяч. В общем, тут насчитали, что это вроде даже дешевле, чем при современной стоимости бензина.
1: Они стыдливо умалчивают, а убирать навоз... А если у тебя это...
0: На самом деле, если ты сельский житель, то уборка навоза для тебя в радость, потому что это бесплатное удобрение. Его стоит замочить в воде, и это бесподобное удобрение. Единственное, главное, не нюхать то, что получилось. Но, к слову сказать, если в Санкт-Петербурге или где-то рядом в пригородах вы собираетесь держать лошадь, это начинается примерно от 30 тысяч рублей. Это только для запостой, чтобы с ней погуляли. А на более дорогих конюшнях это может стоить 50, 70 до 100 тысяч рублей в месяц. Вам, может быть, обходиться не железный конь, обычный.
1: Уж лучше бензин с хвостом серый. Уже
0: да,
1: черт с ним.
0: Да.
1: В конце концов. Ну что, вот о мотоциклах я смотрю, да?
0: Да, да, у нас все-таки и авто, и мото иногда новости. Российский рынок мотоциклов по-прежнему растет, в данном случае, на 14%. Это по итогам первого полугодия. Вот он рос-рос, никуда не изменил себе. В общем, в результате реализовали 32 700 новых мотоциклов. И вот на что на почти на 15% больше этого же периода за прошлый год. Что у нас? Кто выигрывает? Регул Мото так выиграл этот результат. Он всю дорогу, все месяца у нас был на пике. Волк, Мотоленд, Рейсер. Вот в первую пятерку бренда вошел Баджадж. Вот Александр его знает, а я радуюсь его названию такому индийскому.
1: Да, очень такое.
0: 1100 штук таких продали за полгода. А вот этих самых Регул Мото почти 5000, между прочим, купили. Так что их много, таких мотобратьев сейчас на дорогах можно встретить много. И самой популярной моделью мотоцикла в первом полугодии стал Мотоленд XF300. Мы даже подготовили его фотографии, удалось его?
1: Ой, я только не могу понять, кто из них XF300 конкретно.
0: Да, ну не он. Ну что же, есть Vogue DS, Racer RS300, Vogue CSU и Vogue 300. В общем, много таких автомобилей. Некоторые из них
1: мотоциклов.
0: Даже... Мотоциклов. Да, многие из них даже очень симпатичные. А в пику мотоциклам продажи грузовиков в России упали на 7-19%. То есть мотоциклы растут. А вот как перевозить грузы на мотоцикле? Вот этого я не понимаю. Не просто же, Александр.
1: Ну, для
0: у
1: кого
0: небольшой...
1: и...
0: Для кого как.
1: Для кого как, да. И для кого...
0: Кстати, да, не выиграл ни один мотоцикл с коляской у нас как-то. Вот эта традиция куда-то ушла. Вот наша российская традиция, да. Буквально все и каждое кино, где у нас там были мотоциклы с коляской. Дед, этот, как он называется? Берегись автомобиля.
1: Берегись
0: там.
1: Автомобиля,
0: в общем,
1: да,
0: везде
1: да,
0: рекламировали да. это. И куда это все делось? В общем, надо возвратить.
1: Да, возродить, ты представь, традицию. Ты сидишь в коляске, если тебя кто-то везет, а вокруг тебя вот эти КамАЗы, БелАЗы, автобусы. Что у нас тут ездят по
0: дороге? Это те самые, которые упали в продаже на 7-19%.
1: Да, да, да. Они тебя не видят вообще, они мотоциклисты-то видят с трудом, а ты там где-то на полу.
0: Да, если честно, наша страна плохо предназначена для мототехники. До сих пор превалируют крупные автомобили, начиная с внедорожников, их достаточно много продают. Ну что же, тем не менее, продажи грузовиков снизились. Тоже плохой признак. За год продажи
1: да
0: упали.
1: Может, все купили просто.
0: Может,
1: уже.
0: Да, уже все есть, все довольны. В общей сложности было продано 5400 фургонов, небольших развозных грузовиков массой до 3,5 тонн. В сегменте среднетоннажных грузовиков от 3,5 до 16 продажи понизились на 7%. Ну, а что касается тяжелой техники, в данном сегменте было продано более 18 тысяч грузовиков. Вот это те самые 17%, на которые упал этот рынок. Дальше мы идем. Прошла выставка Иннопром. Если на нее зайти на ее сайт, Иннопром, казалось бы, там должны появиться очень разные иностранные компании. Но там обычно появляется Индия, Арабские Эмираты, Дубай, Кувейт.
1: Баджаж,
0: да. Российские автопроизводители представили на этой выставке, на международной все-таки, не побоимся этого слова, промышленной. В Екатеринбурге она прошла свои новые модели. На стенде Ростеха АвтоВАЗ показал «Лада Искра», предсерийный кроссовер «Лада Азимут». Ничего не понимаю, его представили уже давным-давно, почему он до сих пор предсерийный.
1: Где... Это мы правильно видео смотрим, да? Это же вот...
0: Да, это правильно, то самое видео. Где-то в текстурах затерялся «Азимут», давно должен оказаться был на всех производствах. И обещают, что производство начнется в 26-м году, в сентябре, уже совсем скоро.
1: О, да.
0: Бренд «Эволют» представил электрический кроссовер iSky модель iSpace. Россия требует же русификации. Что я должен называть в эфир? Выпускаем на заводе в Липецкой области. Вот область они не переименовали, а Липецк. Да. Московский завод «Москвич» продемонстрировал одну из своих новейших моделей кроссовера «Москвич М70». Вот молодцы они. Все, все у них «Москвич», только цифры меняются. На стенде Минпромторга разместился электромобиль «Атом», сборка которого ведется также на мощностях завода «Москвич». Вот, АГР Холдинг показывал Тена Т9, который планируется на Калужском заводе. Свою новинку внедорожник Хавал или Хавейл H7 представил Тульская область, где расположено производство китайского автопроизводителя Great Wall Motor. Ну, все не русское, да?
1: Да,
0: все,
1: да, к сожалению.
0: Кроме атома, который все-таки из китайских цепких рук вроде перешел на что-то локальное. Но все равно все какое-то оно не русское. Ну ладно, и на пром. Кстати, вчера буквально была презентация, я не выложил тебе ни видео, ни фоток. Вчера была презентация «Коммерсанта», они вручали разные премии. И вот премия за амбициозный проект получил производство автомобилей «Сенат», которая переехала в «Шушар». Это те самые друзья «Ауроса». Вот, которые решили переклеить шильдик на Хонки и собирать его в Шушарах. И вот они собирают его в Шушарах и получили премию от «Коммерсанта». То есть считается амбициозный проект такой у нас вот рядом с Санкт-Петербургом.
1: Я бы отметил это музыкальной паузой даже.
0: А вот это, кстати, прекрасно, лучше, чем наша с тобой болтовня. Давай музон какой-нибудь крепенький.
1: Так и поступим, да. Будьте с нами, далеко не уходите. Новости впереди основные.

0: Крис Ри на Моторадио. В эфирной студии Илья Плисов. Мы продолжаем наш эфир с участием нас, можно так сказать, да?
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
0: Илья, продолжаем наш эфир.
2: Сегодня. Да, у нас совсем немножко осталось рассказов о том, что же происходит на рынке. Ну, во всяком случае, на то, на что мы обратили внимание. И в данном случае в наше поле зрения попал новый BMW X5, который, согласно заголовку, заставляет каждого покупателя заплатить $1085 за кусок натурального сланца. Мы вот это не вынесли в заголовок, но он тоже хорошенький, мне нравится. Как у любой новый BMW X5, пишут, последнего поколения вызывает много разговоров и споров, в основном из-за своего смелого нового дизайна. У меня, кстати, есть один знакомый, который прямо любит BMW и прямо ненавидит все последние BMW.
0: Это про меня сейчас?
2: Нет.
0: Я тоже люблю BMW.
2: Но и надо одновременно ненавидеть новый дизайн.
0: А, это условие
2: такое. Вот последнее новое BMW, вот у них такая линейка пошла. И их не все хорошо принимают. Они не выглядят последовательными развитием того, что было у BMW. Они очень-очень концептуальные. И многие говорят, нет-нет-нет, это не BMW, BMW не такой. Где ручка, за которую я буду дергать? Ну, вот это все. Куда мне вот эти хрусталики? Вот, Что же вызывает споры? Салон вызывает не меньше споров, чем кузовные детали. А теперь стало известно, что каждая модель будет поставляться с интригующей и дорогой отделкой салона из сланца. Независимо от того, заказывал покупатель это или нет. Получи кусок сланца. Да, у тебя должен быть камень обязательно в машине. Отказаться от этого невозможно, и все это будет за бабки.
0: Почему я все равно вижу в его решетке, вот в передних ракурсах я вижу и Порше вижу чем-то, и даже танк Тигр. Вот что-то я тевтонское такое.
2: Потому
0: вот,
2: что со временем у тебя стало лазерное зрение, которое проницает все насквозь. Да, тевтонское. Вот. В общем, требует каждый автомобиль оснастить BMW опцию Individual Clear and Bold за 950 евро.
0: Подожди, Clear and Bold, это значит чистый и толстый. То есть это такие
2: bold
0: водители?
2: Это как жирный, нет. Как жирный шрифт. Не в смысле толстый водитель, но индивидуальный. Вот. Не считая странного названия, добавляет кусок настоящего сланца к центральной консоли вокруг переработанного механизма переключения передач. Вот у тебя вокруг такая рамка, вот эта рамка, это не просто пластик, это прям кусок камня. Зачем-то он им нужен. И еще обязательно у тебя вот хрустальные вот такие, видишь, переключатели сбоку, которые двигают зеркала, у тебя такие хрусталики, все. В общем, всем предлагают это заказать, оплатить и отвертеться от этого пока никак нельзя.
0: Дизайнера увольнять надо.
2: А давай напишем какую-нибудь, не знаю, там сделаем петицию.
0: Частушку лучше, матерную.
2: Прекратите это делать. Матерную частушку немцам. Да, здесь Ной русиш частушка.
0: Нихт.
2: Нихт. Ферштейн. Так, Феррари наконец-то вернула механическую коробку передач. Но в каком-то смысле, несмотря на недавнее сенсационное заявление, Феррари не забыла, что делают ее автомобили спортивными и особенными. В общем, удовольствие от вождения. В общем, они думали, чтобы такое сделать, и представили в кавычках механическую версию своего флагманского гран-турера 12-цилиндрового. И сделали они что? Они, в общем, на автоматическую коробку навесили ручку. Да, и больше того, они вкрутили тебе педаль сцепления. То есть у тебя три педали есть, ручка передач.
0: На ней, это все имитация.
2: На ней можно заглохнуть, она полностью не соединена с трансмиссией непосредственно. Это все мануале by wire, как они написали. В общем, все это по проводам. Вот, переключать 6 передач можно. В общем, можно заглохнуть. Ну, практически получаешь удовольствие и делаешь вид, что ты, знаешь, вот как детям иногда дают там что-то там порулить, вот так и нам дают попереключать коробку.
0: Это такая ручная моторика.
2: Так что да, если захотите получить Феррари современный без проблем. Кстати, между прочим, почему нет? Совершенно невозможно сорвать сцепление, знаешь, порвать тросик. Понятно, что сейчас.
0: То есть до какой-то степени ты управляешь, но да. Если там слишком.
2: Невозможно вывести из строя вообще узел сцепления, потому что его там нету.
0: Нету.
2: Да. Так, кстати, вот, Александр, вот каждый раз, когда я приходил к тебе, уже второй год хожу к тебе сюда на моторадио, мы проходим через мотомастерскую, которая у нас находится тут, да, под нами. Да. И вот пока мы занимаемся и работаем языками, у нас ребята работают руками. Передаем им привет, они молодцы. Вот мы каждый раз приходим, у них каждый раз новые мотоциклы. И я все время не вижу, а вот где, какой же результат? Потому что они все время делают и куда-то отдают, а мы попадаем на какой-то разбор. Там то лазером они целятся, как-то равняют эти рамы, то вытягивают, то что-то греют. В общем, занимаются ремонтом. И Александр меня каждый раз спрашивал: а когда вы, наконец, в Еврафте будете делать мототехнику?
0: Давай еще раз спрошу. Илья Викторович, когда вы уже в своей компании займетесь мототематикой уже?
2: И вот, начиная с этой недели, у нас открыты двери для разного типа мототехники. В основном, конечно, мы направлены не на сами мотоциклы, а на всю технику, которая снабжается мотомоторами. Это квадроциклы, это газонокосилки, да-да-да-да-да, вот вся история.
0: Я пошутил, что серьезно.
2: Это правда, да, всякого вида. Хочешь ручные триммеры, можем все что угодно починить. Вдруг выяснилось, что у нас в ручьях, в Скотном и в некоторых других таких пригородных автосервисов у нас есть механики, Приозерск-Кировск, вот, есть механики, у которых руки оттуда, откуда надо. Они знают, как работают двухтактные моторы и знают, как настраивать, откуда брать запчасти. Вот, в общем, они находятся по краям города. Если вы находитесь где-то недалеко от Приозерска-Кировского ручья, ручьев
0: и Скотного, и у вас сломался квадроцикл,
2: что-то у вас с этим делом, да, звоните нам 389-49-49, ну, или по любым другим телефонам. Все равно попадете куда надо, скажите, что вам надо сделать. Мы постараемся это отремонтировать. Кстати, я сдал первым клиентом оказался я, одним из первых клиентов. Я сдал свой зимний снегоуборщик. Он у меня уже год стоит, я его зимой завести не могу. Это получилась очень смешная история, его до туда довезли на прицеле.
0: Подожди, он убирает снег, но при этом во время снега не работает.
2: Он не смог убрать снег, да. В общем, я всю эту зиму я работал с лопатой, а решил сдать. Его туда привозят, и там руки настолько у ребят правильные, что они завели его сразу. Но есть проблема, он не заводился при отрицательных температурах, поэтому они что-то там колдуют, наверное, как-нибудь сделают так, чтобы он завелся и зимой тоже. А мы идем дальше. Яндекс тестирует карту наличия топлива на АЗС для таксистов. Ну, таксистов надо убирать, потому что он вообще тестирует такую карту. Да, вот у нас Александр показывает, если кому видно, картинки с Яндекс-приложений. Если у вас какие-то Яндекс-приложения, например, Яндекс.Гоу, да, вот именно вот где такси вы хотите заказать, они тоже пошли по стопам человека, который навайп-кодил, где benz.ru. Да. Но у Яндекса, конечно, несоизмеримо больше ресурсы, хотя они, вот, будучи вот большой компанией, довольно неповоротливы, но они мгновенно отреагировали, буквально не прошло и недели с выстрела там суперического вот этого приложения, которое показывало, где бензин, люди могли там написать. Вот Яндекс тоже более-менее что-то знает о заправках.
0: То есть это уже работает?
2: Это уже работает. Единственное, работает на несколько других принципах. Они собирают данные с тех водителей, которые заправляются через Яндекс, да, то есть ты заезжаешь и ты заправляешь. Можно заправиться из приложения, такая микрореклама.
0: Да-да-да.
2: За которую нам опять не заплатили, сказали со слезами ведущим.
0: Ну подожди, еще эфир не закончится.
2: Может заплатить, может капнет денежка.
0: Переведут.
2: 100%. Да, да. Ну вот, и поэтому у них эта ситуация помечена, что вот только что заправились, и они ставят зеленым. А если не, ну, какое-то время назад, то они ставят по-другому, ну, ставят серенькое или ничего не ставят. Поэтому люди здесь отзывов своих не оставляют, но это такой конкурент где benz.ru, который в момент пика аж упал, потому что когда все туда зашли, все захотели что-то написать или посмотреть, где бензин. Дальше, что у нас? Компании отменяют увольнения, вызванные искусственным интеллектом, и возвращают на работу людей. И Александр
0: вправе
2: спросить, а что эта новость делает у нас?
0: Да, а что эта новость делает у нас?
2: Да, в автомото-ленте. Согласно отчету CNBC, не знаю, кто это такие, но у них был отчет, опубликованный во вторник, все больше работодателей, сокращавших рабочие места в пользу искусственного интеллекта. А есть такие нехорошие редиски. Меняют курсы, вновь нанимают сотрудников уже после того, как обнаруживают, что системы искусственного интеллекта не могут полностью заменить человеческий опыт. Сюрприз. Вот, этот сдвиг происходит на фоне того, что предприятия во всех отраслях продолжают активно инвестировать в искусственный интеллект, одновременно пересматривая, как же эта технология вписывается в повседневную деятельность. И вот причина, по которой мы рассказываем здесь об этом, среди компаний, меняющих направление, а это Ford Motor. которая вновь наняла и повысила в должности более 350 опытных инженеров, что называется, добро пожаловать и снова здравствуйте.
0: То есть, погоди, они их сначала уволили, сказали, у нас будет вместо вас искусственный интеллект.
2: Да, очень искусственный. Потом 35...
0: Поняли, что-то вы перемудрили, давайте обратно.
2: Парни, погоди, пока далеко не ушли, вернитесь обратно, сказал Ford Motors. После того, как автоматизированная система контроля качества не смогли учесть опыт сотрудников. Короче, они облажались. Чарльз Пун, вице-президент Форд, прекрасное имя, кстати, по разработке автомобильного оборудования, заявил, что искусственный интеллект — это фантастический инструмент, но добавил, что его эффективность зависит от качества данных, используемых для его обучения, что совершенно справедливо. Что дальше происходит? Китайский производитель электромобилей Chery заменит автомобиль, если, его, если поломка батареи приведет к возгоранию.
0: Я вывел вот это в заголовок красиво.
2: Да, дело в том, что у нас уже не раз было, да, новости по поводу возгорания разного типа электрических автомобилей на ходу, в гараже, в разных местах.
0: Были новости о отстреливании, помнишь? Этих,
2: отстреливая аккумуляторной батареи в сторону неизвестно кого, кому ноги там надо было перебить.
0: Были страшненькие видео, где видно, что сгорает мгновенно.
2: Сгорает мгновенно, есть 30 секунд на покидание салона. Если вы за минуту не убрались, то это прям ужасно, потому что все внутрь идет. У нас была целая серия с автовозами, помнишь, там прям новостей 10 собрали, все сразу у нас там было. Вот, и действительно, не китайские, а электроавтомобили горят сильно, и вот Chery для того, чтобы избежать этой фобии, понимая, что такая проблема есть, если он считает, что возгорание батареи повредит автомобиль, то клиент получит совершенно новый автомобиль, вот такой вот.
0: Вообще это круто, кстати.
2: Да, рекламно-противопожарный ход, вот. Дальше нас бросает теперь уже в Америку, я так понимаю, в одном из городов Пенсильвании. Это же в Америке?
0: Пенсильвания в Америке, надеюсь, да, штат Теннесси, да.
2: Дорогу
0: разметили. То есть нет, как это? Подожди, Пенсильвания
2: это. Это штаты есть, да. Разметили полосами, чтобы замедлить движение. И это, как говорят, отчасти работает. Это обязательно надо показывать. У нас есть на эту тему видео или даже фото. Ну, а те, кто нас слушают, мы так расскажем. Местные новости в районе Большой Филадельфии привлекли внимание к странной тактике снижения скорости. Инженеры по организации дорожного движения и дорожные чиновники сговорились вместе. Вот, в городке Монтгомери хотели замедлить движение на коротком участке дороги между жилыми массивами. И обычно это делают с помощью лежащих полицейских, а тут они сделали с помощью кривой, прям скажем, разметки. Абсолютно кривая разметка, как желтая посредине дороги, разделяющая встречные ряды, так и боковые, она вот такая совершенно кривая, напоминает такую шикану, когда тебе приходится, знаешь, вот когда автомобиль, надо снизить скорость на спорте, делают дополнительных поворотов, чтобы...
0: Ты смотри, какие несчастные люди стендапики делают. Вот,
2: да, в Америке все несчастные, конечно. Вот. Ограничение скорости составляет 40 км в час, 25 миль на американских языке. Но администрация города сообщила, что многие водители игнорируют это правило и прямо едут по этой кривой разметке, думая, что просто какой-то нетрезвый
0: разметчик.
2: Разметчик, может быть, из России, в конце концов, приехал. Может быть, это пятница была. Мы не знаем, что привело к такой разметке. Но вот нам сказали, что это именно для того, чтобы бороться со скоростным движением.
0: То есть не сработало.
2: Да, технология не сработала. Наверное, она не зайдет нигде повсеместно. Кстати, самое интересное, что, например, в России такое абсолютно невозможно, потому что для того, чтобы сделать такую разметку, тебе надо полностью изменить технические условия, техрегламент для разметки дорог, что невозможно. То есть тут буквально надо выдать новый ГОСТ. Вот, а в Америке, видишь, можно такие штуки сделать, и вот водители с удивлением рассказывают свои впечатления от такой вот дороги. Так, знаковое событие какое-то нам тут пишут, что же Куку Технологи, OQ Technology осуществила первую в Европе передачу видео с дрона через спутник 3GPP NTN на низкооколоземной орбите. Это первый в мире оператор 5G NTN и пионер в области спутниковой связи Direct-to-Device. D2D объявила об успешном завершении первой в Европе передачи видео с дрона через спутниковую связь на низкой околоземной орбите. К чему это? Они запустили дрон, и он смог принять и передать сигнал спутниковый, в общем-то, интернета. Значит, вроде ничего такого, у нас же Старлинки есть, да, какие-то вообще есть системы, отечественная
0: то
2: система.
0: Прямо без посредников могут сверху.
2: Да,
0: прямо,
2: и да, нету специального оборудования, потому что большинство систем рассчитано на то, что у тебя стоит Wi-Fi модуль, у нее какая-то тарелка, она непосредственно закрепляется и смотрит там в небо, на самолеты уже закрепляется. закупляют, да, ну, это более-менее понятно, дальше сдают. А тут вот прям peer-to-peer, вот direct-to-device, D2D.
0: То есть ты хочешь сказать, что обыкновенный домашний роутер может принимать?
2: Ну, условно обыкновенный, но мы видим, что, почему на дроне вот они, парни, радуются, они просто прям на дроне его поднимают, это такая штучка размером с телефон примерно, и уже это означает, что не нужно промежуточное устройство, которое будет перераздавать это в виде Wi-Fi, и любое транспортное средство, поезд, самолет, автомобиль, все что угодно, можно соединить со спутником. Со спутника по скоростной связи. Вот для чего эта новость, потому что я, как всегда, рассказываю вот в технологиях вот такие штуки, это гарантированно, если такие штуки залетают, то они залетают на любые, ну, транспортные средства, в том числе обязательно они, конечно, в машине окажутся, и у нас автомобили окажутся подключены не просто к интернету, что, возможно, не везде, да, и там GPRS, и вот 5G, а оно, возможно, подключение к спутникам. Вот такие невероятные штуки нас уже настигают.
0: То есть можно будет поболтать с космонавтами.
2: Кстати, смешно, мы с тобой обсуждали, с космонавтами можно поболтать, просто настроив радиостанцию помощнее, пока в небольшой зоне пролетает над вами космическая станция, она довольно быстро пролетает, кстати.
0: Можно им сказать hello, надо успеть.
2: Можно сказать hello, космонавты. Кстати, есть прекрасная песня, почему ее не слушаем? Космонот Оушен есть такие. Это наша песня?
0: Не знаю, приготовим.
2: Давай на следующую передачу. Будет тематическая песня.
0: Хорошо.
2: Китайская индустрия автономных грузоперевозок набирает обороты, честно говоря, я бы сказал, ну ничего себе, вы просто посмотрите на эти видеокадры. Развернули по всей стране 2108 автономных большегрузных автомобилей уровня SAE-3, что пишут, является важным. Нет, это не Войте, это легковые автомобили. Нам нужно прям грузовые. Видео
0: сейчас
2: там, поищем, видео совершенно
0: да.
2: чумовое, вот оно, да-да-да, еще правее. Левее. О.
0: Вот, да, нашли.
2: Да. Так. Вот. Важный шаг на пути к крупномасштабным коммерческим грузоперевозкам.
0: Так это какие-то Теслы.
2: Это китайские Теслы. Ты можешь себе представить? И прямо ряды. Они уже 2108 таких автомобилей. То есть пока наши запускают 1, 2, 3 КАМАЗа. Они тоже молодцы. Но мы видим, какой масштаб достигает Китай при запуске беспилотного транспорта. Вот, в общем, ни одного дальнобойщика с пивом там совершенно не видно. И даже без пива.
0: Но, честно говоря, пугают такие вещи. А куда эти дальнобойщики пойдут? Куда работать? Или пойдут в разбойники, не дай бог?
2: Ну, да, вот в Робин Гуда.
0: Ну, честно говоря, куда трудоустроить-то?
2: Не знаю. Это не наш вопрос. Китай продемонстрировал, как искусственный интеллект, робототехника и связь 5G могут работать вместе для автоматизации крупномасштабных инфраструктурных проектов. И тоже надо включить следующее видео, если оно у тебя есть. И это тоже, конечно, безумная штука. Очень хотелось показать всем нашим зрителям. Кто их пропустил, обязательно посмотрите. На проекте строительства дороги протяженностью 158 километров. Это большой участок, заметим. Интеллектуальные асфальтоукладчики, автономные катки и системы на базе искусственного интеллекта, координируемые через высокоскоростную сеть 5G, осуществляли строительные работы без непосредственного управления оборудованием рабочими на месте. Подключенные машины непрерывно обменивались данными в режиме реального времени, повышая точность, эффективность и контроль качества на протяжении всего проекта. 158 километров покрыто асфальтом без людей на объекте.
0: Значит, какой-то инженер или, может быть, даже лично Си Цзиньпин открывает ноутбук Apple, заходит
2: и нажимает красную кнопку.
0: Enter.
2: Да, и 158 километров асфальта.
0: Охренеть,
2: уложено, конечно, без человеков.
0: А, вот видео
2: видно, что у них ездят катки, крутят рулями. Ага. Мы так понимаем, что в большинстве случаев дорожные работы достаточно хорошо огорожены, мало опасности кого-то задеть, да, нет такой проблемы. Вот, и скорости небольшие. И вся эта строительная техника делает это все сама.
0: Но, с другой стороны, все равно, ведь просто вот нельзя же указать направление там через леса и поля. Надо же как-то подготовить, вот вырубить лес, выровнять территорию, хотя бы по высоте. А дальше уже поедет вот эта вот вся компания. Или
2: ну,
0: как
2: что это называется, пока нет, но скоро очень будет.
0: Ой-ой.
2: Ну, конечно, какая-то подготовка там была, но на самом деле само по себе это очень круто, очень масштабно и очень впечатляет. Представляешь, сами машины без людей кроют асфальты сотни километров, дальше по ним едут грузовики, куда они все едут?
0: В Россию куда?
2: А люди сидят и едят попкорн, смотрят на все это через телевизор. Разработчики мира танков, это наш белорусский World of Tank, добавили в игру танк такси. Это такой скин. Можно играть, те, кто увлекаются, не знаю. Мне как-то не доводилось в это играть. И не знаю, в чем тут фан. Но, наверное, есть люди, которые проводят какое-то время, что-то закупают, да, можете посмотреть. Дизайн норм. Окон в танке не видно, как в нем есть, непонятно, но. Вот. Люди интересуются, есть ли кондей в таком гаджете.
0: Главное, до пушки, прямо до стволе.
2: Нарисованы шашечки. Танки с шашечками. Выглядит забавно. Идем дальше по технологическим новостям. И перед гран-при Формула-1 в Великобритании пилоты устроили такую тестовую гонку. Самая веселая гонка сезона. Пересели полноразмерные картинги из Лего. То есть, на самом деле, мы много раз видели разные автомобили, собранные даже Формула-1, собранные из Лего. Но так, чтобы устроить соревнования и куча пилотов настоящих Формула-1 сидели за этими смешными машинками, такое мы видим впервые. В общем, какая-то часть машин не выдержала вылета в гравий и развалилась на ходу. Вот, победителем Лего-заезда стал Фернандо Алонсо, известный всем гонщик Формулы-1.
0: И здесь засветился, да?
2: Да, да, да, промчался как надо. Ну что же, у нас в Якутии проводится самое безумное дерби на «Жигулях». Наш ответ, кстати, Лего и Формуле-1. У нас тоже все происходит. Можем посмотреть. Десятки водителей на разбитых тачках проводят гонки на выживание. Кстати, знаешь, если возвращаться в историю компании «Евроавто», мы тоже с этого начинали. Мы выставляли довольно регулярно, даже организовывали такие гонки на выживание. И одна из таких вещей, которая была сделана еще до 1994 года, когда было все можно, такие гонки на выживание мы проводили на территории петербургского стадиона имени Самуила Мироновича Кирова. Можешь себе представить, в чаше стадиона ездит вот такая вот фигота, разбитая в хламень вместо лобовых стекол решетки, и оно ехало на последнем издыхании. Вот. И все это было можно. Сейчас, конечно, себе представить такое нельзя, но вот в Якутии ребята, видишь, развлекаются и катаются в духе Мэд Макса, гоняют на этих сумасшедших москвичах. Ну что же, роботодоставщики у нас в США, наверное, тоже можно видяшку поставить. Специально, ну, это не столько новость, наверное, одна из последних, да. Дело в том, что у нас довольно часто у нас есть вот видео, в которых в России люди с огромной любовью относятся к этим роботам-доставщикам. У нас все больше и больше районов, в которых стали появляться такие доставщики, да, вот такие коробочки с глазиками и с флажком, которые чего-то привозят, пиццу и все такое. Вот. Таких роботов становится много, они вызывают умиление. Иногда даже я видел в Москве, в Москва-Сити, прямо перед светофором стоял десяток таких роботов, там же к переходу пешеходному не подойти, вот они все набились и ждут зеленого света. Ну, в общем, они миленькие. У нас как-то к ним хорошо относятся. Чего не скажешь в других странах. В других странах огромное количество случаев такого вандализма. У этих роботов несчастных отбирают еду, которую они возят. Все, что они им отламывают крышки. Ну, надо сказать, что вот наш робот, знаешь, вот когда, ну, как сказать, наш, он тоже не отечественный, конечно же. Наш робот выглядит непонятно, как открыть. А вот за границей я видел такие роботы, у них прям видно, что это сверху крышка, как вот, знаешь, у ларька с мороженой. Вот. И люди отламывают эту крышку, забирают то, что он везет, пинают этих роботов и, в общем, относятся к ним очень неуважительно. Вот, пожалуйста, мы видим. Переворачивают их, бросают. Вот тут сейчас будет такая очередная кража со взломом, осуществлена прямо, видишь, из этого. В общем, никакого уважения. В общем, что творится у них?
0: А куда смотрит прокуратура вообще? Ну, что это?
2: Прокуратура куда-то не туда смотрит, пока они ломают этих роботов. Вот, что сказать. Наверное, в конце нашей передачи надо сказать, что у нас люди добрее.
0: Это правда, кстати, да.
2: Не ломают пока что роботов. Ну, надеемся, что так будет продолжаться, если только роботы не будут возить бензин. Представляешь, если робот повезет бензин, об этом узнаешь, то что делать? И у тебя останется выбор. Либо ты
0: риск увеличивается.
2: Либо атакуешь, да, такого робота с канистрой бензина, либо ходишь пешком.
0: Ой, ну не дай бог. Да, все-таки хочется верить, что как-то бензин, пускай серый, но все-таки появится.
2: А он есть. Хотел, чтобы без серый. Он есть, он появляется серый. Вот мы на нем катаемся. Ну, что делать?
0: Ну, я сегодня ехал, и такие очереди довольно большие. Там, да.
2: Все потому, что, знаешь, вот как назад будущее. Все потому, что два десятка лет назад ты сделал выбор в пользу бензинового автомобиля, а не дизельного. А вот я по-королевски
0: дизель есть.
2: Я заезжаю иногда на заправки, там нет ничего. Есть две колонки, которые отпускают дизель. Ты приезжаешь один, одинешенек, гордо заливаешь 60 литрами и уезжаешь.
0: Ну вот, все-таки испортил ты окончание программы.
2: Наоборот, порадовал все люди, которые с дизелем.
0: Хотя кому как, да.
2: Кому как, да.
0: Ну что, будем завершать или что-то еще осталось? Все, тогда, друзья мои, всем желаем успехов, удачи, будьте красивые, толстые, богатые и слушайте моторадио.
2: И худые, богатые.
0: Тоже,
2: и
0: да.
2: И тоже красивые.
0: Любите автомобили, любите моторадио. Илья Плисов великолепный.
2: И Александр Цыпин, спасибо.
0: Всем счастливо. Пока-пока. До свидания.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 289 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки произошло 11 ДТП. С пострадавшими 3 человека, ранения различной степени тяжести получили 4 человека, в том числе один ребенок. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка. Моторадио. The best rock

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события.
2: Событийные мероприятия однозначно. Фестивали, Балтик-ралли, там все что угодно, все, что здесь происходит. Здесь, да даже в Москве, чтобы до Москвы доехать, можно взять в Питере, пожалуйста, съездить на фестивале московский и вернуться. Вот. Разного рода мероприятия, юбилеи, дни рождения, так, не знаю, свадьбы, да. То есть тут даже не столько спрос идет на поездки на мотоцикле, сколько поставить его на фотозону. Да. Но тем не менее, пожалуйста, ты хочешь там на свадьбе в колонии прокатиться, набрать там мотоциклов, бери, катайся.
1: Ну, для фотосессии, наверное, это прямо вот прямо сам Бог велел большой, дорогой, красивый мотоцикл поставить действительно там на любом каком-нибудь городском событии, там от рок-концерта до там презентации.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Rock Radio. Radio Station. Санкт-Петербург.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 10 июля 1547 года во Франции проходит последняя официально разрешенная королем дуэль. Причина дальнейшего запрета дуэлей – частые смертельные случаи. Дворянин должен рисковать жизнью по повелению государя, а не по собственному желанию, говорилось в королевском эдикте. Однако, несмотря на запрет, дуэли будут продолжаться столь же часто, как и прежде, уже как своеобразная демонстрация дворянской вольности. Именно поэтому в 1566 году король Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни будет приговариваться любой участник дуэли. Но и это не остановило дуэлянтов. С дуэлями позже будет бороться и Ришелье, и Мазарини, и все безрезультатно. Более всего меня поражает, что повод для дуэли может быть ничтожным, а иногда начинают драться вообще без повода, просто с прохожим. Так писал Ришелье в своем дневнике. Помните, что сказал Портос? «Я дерусь, потому что дерусь». К слову, сам Ришелье был одним из лучших фехтовальщиков Франции и мог составить фору любому дуэлянту того времени. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Blues Radio.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Давайте красиво расскажите в трех словах, что такое Артмото Гараж и где он.
2: Артмото Гараж, если, скажем так, юридически говорить, то это мотосалон. Но если говорить идеологически, то это пространство, где собираются мотоциклисты и неравнодушны к этой теме. Потому что сейчас я начала замечать, что у нас приходят люди, которые просто заинтересованы, да, что это такое на будущее, возможно, просто интересно посмотреть. Вот. И начинается вот это сарафанное радио. Буквально позавчера один из наших клиентов сказал, что, оказывается, про нас очень много рассказывают на стрелке. Вот, и к нам начали люди приезжать действительно со стрелки. Это классно, очень приятно. То есть мы ожидаем очень много первосезонников. Вот, и в связи с этой темой у нас возникла идея по одному из наших направлений. Вот у нас товарищ продажник наш Никита, который новый пришел в нашу команду, очень так хорошо в нее влился, и родилась у него идея по выкатке первосезонников, тех, кто боится выезжать в город. Он клубный, он очень много лет за рулем, там больше 20 лет, и все мы умеем ездить в колоннах, и мы вот сейчас вот этот сервис прорабатываем.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Отпускайте ее по чуть-чуть.

0: волне хорошего настроения.
1: Здравствуйте, мальчики и девочки с крыльями и без, любители рок-музыки и сочувствующие. Это Марон на Моторадио с программы «Создатели».
2: Мы продолжаем рассказ о великих продюсерах мира рок-музыки. Итак, Мартин Бёрч и группа «Whitesnake». Официальная группа создана в январе 1978 года в связи с тем, что Дэвид Ковердейл был связан контрактом с Deep Purple, запрещающим ему участие в группах. Он был вынужден с момента распада Deep Purple выпускать сольные альбомы с аккомпанирующим составом. Так появился Дэвид Ковердейл's «Whitesnake». С ним он выпустил два альбома «Whitesnake» 1977 года и «North Winds» 1978, продюсером которых стал небезызвестный Роджер Гловер. Отвечая на вопрос, каким было его видение «Whitesnake» после ухода из Deep Purple, Дэвид Ковердейл сказал: «Это настоящий шведский стол всех звуков, который я люблю. Некоторые аранжировки симфонические, потому что я обожаю классическую музыку. И при этом я всегда хотел, чтобы «Whitesnake» был похож на оркестр. Я никогда не хотел, чтобы в нем было только один или два гитариста. Мне нужен был ансамбль, который бы представлял собой целую гамму звуков, которые я хотел создать». В создании группы наряду с Ковердейлом участвовали Бернер Марсден, гитара, Микки Муди, гитара, Нил Мари, бас, Дэйв Даул, барабаны, и Брайан Джонстон, клавишные. Впрочем, Джонстон вскоре был заменен на Питла Солли. Новый коллектив, названный «Whitesnake», дал свой первый концерт 3 марта 1978 года в Политехническом институте Линкольна в Великобритании. Продюсером всех альбомов, начиная с дебютного и до 1984 года, был Мартин Бёрч. В параллельной работе с «Whitesnake» Бёрч также продюсировал альбомы «Rainbow», «Black Sabbath», «Iron Maiden» и других. В 1979 году вышел второй альбом «Lower Hunter». Обложка альбома была несколько эротического содержания, поэтому в некоторых случаях пластинка продавалась в специальных коричневых пакетах. В данный период сформировался золотой состав «Whitesnake»: Марсден, Муди, Ковердейл, Лорд, Пейс, Мари. В 1980 году был выпущен еще один альбом «Ready and Village», принесший группе хит «Fool for Your Loving», изначально написанный для Би-Би Кинга, а впоследствии переделанный и исполняемый и по сей день.

81 году группа записала альбом «Come and Gel It», который поднялся до второй позиции в чартах Великобритании. Хит «Don't Break My Heart Again» попал в топ-20, а хит «Would I Lie to You» в топ-40. Альбом провалился в США. В 1982 году Ковердейл взял отпуск, чтобы ухаживать за больной дочерью, и решил приостановить деятельность Whitesnake. «Saints and Sinners» с Мартином Берчем был выпущен 15 ноября 1982 года. Он достиг 9-го места в Великобритании и попал в чарты еще в 8 странах. В Великобритании альбом был сертифицирован как серебряный. К моменту выхода «Saints and Sinners» Ковердейл подписал новый контракт с американским лейблом Geffen Records, который будет заниматься всеми будущими релизами Whitesnake в Северной Америке. В Европе группа осталась с Liberty, дочерняя компания Эмми, а в Японии они подписали контракт с Sony. Whitesnake выступал на фестивале Monsters of Rock 83 года, который они и возглавили. Whitesnake гастролировал по Европе, в Японии в начале 83 года, прежде чем начать репетиции для своего следующего альбома в доме Джона Лорда в Оксфордшире. В это время Ковердейл начал направлять музыку Whitesnake больше хард-року, что было подчеркнуто дополнениями Мел Гелли и Кози Пауэлл, чьи прошлые проекты включали «Трэппес» и «Рейнбоу», соответственно. Для следующего альбома в качестве продюсера пригласили Энди Крамера. У группы были проблемы с адаптацией к стилю производства Энди Крамера, особенно к его способу микширования записи. В конце концов, Крамера отпустили. Затем Ковердейл повторно нанял Мартина Берча для завершения альбома. Новая дата выпуска пластинки была назначена на середину ноября с туром поддержки, который должен был начаться в декабре. Когда Whitesnake закончили европейский тур в октябре 83 года, Микки Муди покинул группу. Позже он объяснил свой уход растущим недовольством работой в группе, особенно с Ковердейлом. «Я и Дэвид больше не были друзьями и соавторами». Колина Ходжкинсона также отпустили в конце 83 года, только чтобы его заменил его предшественник Нил Мюррей. Ближе к концу 83 года Джон Лорд также сообщил Ковердейлу о своем намерении покинуть группу. Но Ковердейл убедил его остаться до окончания тура поддержки для их следующего альбома. С изменением в составе и проблемами производства альбома, как запись, так и сопутствующий тур были отложены до начала 84 года. Джон Сайкс присоединился к Whitesnake в 84 году, после того, как Ковердейл был убежден, что группе нужен гитарный герой, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. По словам Ковердейла, Джон Колоднер убедил его, что для того, чтобы группа могла полностью реализовать свой потенциал, им нужен гитарный герой, который мог бы соответствовать Ковердейлу как фронтмену. Поэтому первоначально Ковердейл обратился к Майклу Шенкеру и Адриану Ванденбергу, чтобы заменить Муди. Шенкер утверждает, что отклонил предложение присоединиться к Whitesnake. Ванденберг отклонил предложение присоединиться также из-за успеха, который он имел в своей группе в то время. Затем Ковердейл подошел к гитаристу Thin Lizzy Джону Сайксу, с которым он познакомился, когда Whitesnake и Thin Lizzy играли на одних и тех же фестивалях в Европе. Изначально Сайкс неохотно присоединился, желая вместо этого продолжить работу с фронтменом Thin Lizzy, но после еще нескольких предложений и благословение Лайната он принял предложение. Джон Сайкс и Нил Мюррей были официально подтверждены в качестве членов Whitesnake в январе 1984 года.
Slide It In, шестой студийный альбом Whitesnake, был выпущен 30 января 1984. United Kingdom Albums Chart он достиг 9-й позиции. Самая высокая позиция альбома в чарте была в Финляндии, где он достиг 4-й позиции. Slide It In получил смешанные отзывы от критиков. Новый состав Whitesnake дебютировал в Дублине 17 февраля 1984 года. Во время остановки тура в Германии Мел Галлера сломал руку, запрыгнув на припаркованную машину. Он получил повреждение нерва, из-за чего не мог играть на гитаре. В результате Галли был вынужден покинуть Whitesnake. К апрелю 1984-го воссоединение группы Deep Purple стало неизбежным, что привело к уходу Джона Лорда. Он сыграл свое последнее шоу с Whitesnake 16 апреля 1984 года. В тот же день Geffen Records выпустили Slide It In в Северной Америке. Каландер не был впечатлен работой Мартина Берча над альбомом и потребовал полного ремикса для американского рынка. Ремиксированная версия Slide It In достигла 40-го места в чарте Billboard 200. К 1986 году альбом был продан тиражом более 500 тысяч копий в США. Тур поддержки для Slide It In завершился в январе 1985, когда Whitesnake сыграл два концерта на фестивале Rock in Rio в Бразилии. После окончания тура Кози Пауэлл расстался с группой. По словам Кови Дейла, его отношения с Пауэллом все больше ухудшались. После финального шоу Кови Дейл вылетел в Лос-Анджелес, чтобы сообщить Geffen Records, что он отпускает остальную часть группы. Кови Дейла убедили продолжить участие Сайкса, так как Geffen чувствовал, что они сформировали сильный образ вместе. И в конечном итоге он изменил свое мнение о Мюррее. Пауэлл был тем временем уволен. По словам Мюррея, уход Пауэлла был результатом финансовых споров. Исполнительный директор A&R Джон Каландер попросил Кови Дейла перезаписать «Here I Go Again» для одноименного альбома группы, полагая, что песня потенциально может стать хитом номер один. В конечном итоге «Here I Go Again» достиг бы первого места в Billboard Hot 100.

Ковердейл и Сайкс уехали на юг Франции в начале 1985 года, чтобы начать написание следующего альбома группы. Сессии оказались плодотворными, и позже к ним присоединился Мюррей, который помог с аранжировками. В новом материале Whitesnake отошли от своих более глубоких корней в пользу более американского звука хард-рока. Когда новый материал был готов, группа начала поиск нового барабанщика. Для группы прослушивались 60 барабанщиков, и в конечном итоге был выбран плодовитый сессионный барабанщик Айнсли Данбар. К началу 86 года большая часть альбома была записана. Когда пришло время для Ковердейла, чтобы записать свой вокал, он заметил, что его голос был необычно носовым и off-pitch. После консультации с несколькими специалистами выяснилось, что Ковердейл заразился тяжелой синусовой инфекцией. После получения некоторых антибиотиков Ковердейл вылетел в Compass Point Studios на Багамах, чтобы возобновить запись. Однако инфекция вновь появилась, что привело к коллапсу перегородки Ковердейла. Ему потребовалась операция, за которой последовал 6-месячный реабилитационный период. Science оспорил это,

как Адриан Роденберг был привлечен, чтобы сделать некоторые гитарные наложения. Дополнительные гитарные партии также были предоставлены Дэн Хафф. К тому времени, когда альбом был закончен, Ковидейл был единственным оставшимся участником Whitesnake. «Это была группа в беспорядке», — заметил клавишник Дон Эйри. У Дэвида был долг в 4 миллиона долларов. Ковидейл утверждал, что Сайкс и Майк Стоун были уволены после того, как они начали заговор против него, забронировав время в студии и принимая решение без его участия. Стоун якобы предложил привлечь кое-кого еще для записи вокала Ковидейла, пока он восстанавливался после операции. Сайкс отрицал это, утверждая, что он и другие члены были уволены, как только они закончили записывать свои части. Мюррей и Данбар прекратили получать свою заработную плату в апреле 1986 года, после чего Данбар немедленно покинул Whitesnake. Мюррей все еще был официально членом группы до января 1987 года, когда он услышал, что Ковидейл собирает новый состав. С помощью Джона Колоднера Ковидейл завербовал Адриана Ванденберга и Томми Олдриджа, а также гитариста Вивиана Кэмпбелла, ранее игравшим с Дио, и басиста Руди Сарзо, ранее Quiet Riot. Этот новый состав появится во всех рекламных материалах для предстоящего альбома. Whitesnake также принял новый образ, сродни глэм-металлическим группам того времени, чтобы больше привлекать американскую аудиторию. Когда его спросили о преобразовании группы, Ковидейл заявил: «Я конкурирую с такими людьми, как Джон Бон Джови. Я должен искать». Новый состав Whitesnake дебютировал вживую на фестивале Texas Jam в июне 1987 года. Затем они гастролировали по США, поддерживали Мотли Крю на их Girls, Girls, Girls Tour. Начиная с 30 октября 1987 года, Whitesnake отправились в тур, который одновременно прерван в апреле 1988, когда у Ковидейла удалили грыжу диска из нижней части спины. В 1988 году группа была номинирована на лучшую британскую группу, в то время как альбом 1987 года был номинирован на любимый поп-рок-альбом на American Music Awards. Когда тур поддержки в 1987 году закончился, в августе 1988, Ковидейл сообщил остальным членам группы, что следующий альбом будет написан им и Адрианом Ванденбергом, которые установили плодотворные рабочие отношения. После примерно месяца написания группа собралась на озере Такхо на 3 недели репетиций. В декабре 1988 года Вивиан Кэмпбелл рассталась с группой. Официальной причиной были музыкальные разногласия. Однако позже Кэмпбелл рассказал, что его уход был частично вызван ссорой между его женой и Тони Китоном. Это привело к тому, что жене Кэмпбелла было запрещено участвовать в туре группы. Кроме того, Ванденберг дал понять, что хочет быть единственным гитаристом Whitesnake, что также сыграло на уходе Кэмпбелла. Whitesnake начали записывать свой 8-й студийный альбом в январе 1989 года. Брюс Фэрберн был первоначально выбран для продюсирования, но был вынужден бросить из-за конфликтов в расписании. Затем группа наняла как Кита Обсона и Майка Клинка для производства записи. Позже Ковидейл объяснил решение нанять двух продюсеров, сославшись на давление, чтобы следить за предыдущей записью группы. «Я привел их обоих, только это решение говорит мне, что я боялся потерпеть неудачу». В процессе записи Адриан Ванденберг получил травму запястья во время выполнения некоторых игровых упражнений. Несмотря на консультации с врачом и значительный отдых, травма сохранилась, оставив Ванденберга неспособным играть на гитаре.

должным образом. Травма Ванденберга вызвала значительные задержки альбома, который первоначально планировалось выпустить в июне-июле 89 года. В конечном счете Ковердейл был вынужден найти другого гитариста, чтобы закончить запись. Он решил нанять бывшего гитариста Фрэнка Заппа и Дэвида Ли Рота Стива Вай, которого он видел в фильме 86 года «Перекресток» несколькими годами ранее. Вай официально присоединился к White Snake в марте 1989 года. На этом мы пока прервемся. Продолжение слушайте в следующем эфире.

0: И в заключение желаю вам читать мои книги, слушать мои песни и смотреть мои блоги. Искренне ваш Марон. До новых встреч в эфире.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
4: Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Radio for bikers, from bikers.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а можешь примерно поделиться очень грубо? Какой вообще заработок? Очень, опять же, усредненно.
2: В общем, в целом, до 30% может быть. Но это не значит 30, потому что все мотоциклы в любой стране, они покупаются на аукционе. Это не означает, что ты его там за $1000 купишь. Ты можешь за него торговаться, может, лететь в космос, тебе нет смысла его забирать, он станет дороже, чем у нас. Плюс надо брать риски. Ну, карго и все остальное, это таможня примерно можно просчитать, хотя бывает иногда приколы с таможней, то, что они считают, что это стоит дороже. Ну, не хотят таможить по инвойсу, или там каталог смотрит как-то криво на другую модель. Такое бывает. Но еще всегда надо учитывать то, что мотоцикл, который пришел, могут быть риски. Риски повреждений, что-то украсть, что-то снять, блоки даже могут снять. Вот, снимут мозги с мотоцикла, ты это не увидишь, пока он тебе на руки не придет. И в нашем отношения. Я считаю, что у нас очень хорошая статистика. Каждый десятый мотоцикл мы продаем в ноль, либо в маленький минус. Каждый десятый. Считаю, что очень удачно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.
1: La production et la... Analyste financier associé.
2: Окно, Париж.
3: Sont très mal classés dans notre classement.
2: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
5: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

Бак Оуэнс в начале очередного выпуска программы «Country Time» на Моторадио. Здравствуйте! В студии Александра Ромашова, автор и ведущая программы. И сегодня мы продолжим знакомиться с артистами, которые в свое время стали членами зала славы музыки «Кантри». И сегодня мы переходим на вторую половину 90-х годов, потому что в 90-е годы в зал славы включали по многу артистов ежегодно в разных категориях. Я об этом расскажу вам немного позже. Ну а что касается Бака Оуэнса, то он вошел в зал славы в 96-м году. Это замечательный представитель американской музыки кантри, в частности жанра, который называется «Бейкерсфилдское звучание». Он, собственно говоря, и придумал это направление, потому что родился в городе Бейкерсфилд. А вот эта самая песня, возможно, знакома вам по исполнению Ринго Стара «Действуй естественно» в переводе на русский язык. Когда-то ее передали Баку, но песня ему совершенно не понравилась, но его гитарист его группы сказал, а почему бы тебе ее не исполнить? И так вот нехотя Бак Оуэнс записал эту песню, которая, тем не менее, стала лидером хит-парада американского, на протяжении 4 недель держалась на первом месте. Потом, чуть позже, уже и Битлз записали эту песню, и Бак Оуэнс исполнил ее вместе с Ринго Старом дуэтом. Ну, а следующий член зала славы музыки кантри 96-го года – Патси Монтана, певица, которая родилась в начале прошлого века, прожила долгую жизнь, была очень популярна. В 30-е годы она собирала уже аудитории более 100 тысяч человек на своих концертах, и она первая, кто исполнил знаменитый хит «I want to be a cowboy sweetheart». Этот ее хит разошелся тиражом более чем 1 миллион экземпляров. Итак, Патси

Третий музыкант, который был введен в зал славы музыки кантри в 96-м году, это Рэй Прайс, который появился на свет в 26-м году, скончался в 2013-м, то есть еще он был живым, когда его вводили в зал славы, потому что многих будет уже посмертно, как вы знаете. Морской пехотинец, который в годы в конце Второй мировой войны служил в армии, начал петь когда-то еще, будучи в армии, ну, может, даже еще и раньше. Но в 50-е годы он перебрался в Нэшвилл и даже некоторое время делил комнату с иконой кантри-музыки Хэнком Уильямсом. Но когда Хэнк умер, Прайс попытался возглавить группу Хэнка «Дрифтинг Ковбойс», но, в общем-то, не очень хорошо у него это получилось. И он создал собственную группу «Чероки Ковбойс» в 53-м году. И многие музыканты прошли через этот коллектив, став уже потом сольными звездами. Он был представителем жанра хонки-тонк музыки 50-х. И вот один из его самых знаменитых хитов – песня «Релиз ми», которую, я тоже думаю, хорошо знакома нашим слушателям.

Итак, зал славы музыки кантри. Я говорила вам, что в него входит по определенным, конечно, принципам. Они сложны и не всегда понятны, может быть, к тому же там многое засекречено, но, во всяком случае, читая про зал славы кантри, я понимаю чуть больше, чем когда я читаю про номинантов, выбранных, скажем, в зал славы рок-н-ролла. Итак, это высшая почесть для профессионалов кантри-индустрии. Она присуждается исполнителям, авторам песен, разным музыкантам, даже радиоведущим, менеджменту в качестве признания вклада в развитие музыки кантри. Награда была учреждена в 1961 году Ассоциацией музыки кантри. Тогда и были введены первые музыканты в нее, в числе которых был Хэнк Уильямс. А посвящение в зал славы происходит в трех категориях. Современная эра для артистов, которые добились известности более 20 лет назад. Ветеранская эра для тех, кто добился общенациональной известности более 40 лет назад. И категория, которая каждый год разная, меняется она. Это может быть и представитель менеджмента, или автор песен, или студийный, гастрольный музыкант. И вот сейчас как раз представительница именно этой третьей категории, которая была введена в зал славы кантри в 1997 году, это композитор Сидни Уокер. Она была также и певицей, но на этой стезе она как-то не нашла особой славы себе. А вот что касается ее сочинений, то ее песни исполняли многие знаменитые представители музыки кантри. И сейчас давайте послушаем одну из ее песен под названием «Dream Baby, How Long Must I Dream» в исполнении Роя Орбисона.

Ну, чудесный хит, конечно же. Но теперь вы знаете, кто автор этой песни. Сидни Уокер. Американская кантри-певица и кантри-композитор, если можно так сказать. Потому что, ну, если уж композитор, то неважно, в каком жанре ты сочиняешь музыку, лишь бы она пользовалась популярностью и нравилась людям. Нравится этот хит многим, в том числе и Яну Гиллану в одном из своих последних, недавних, относительно недавних побочных сольных проектов он ее исполнял, и она у нас крутится в эфире Моторадио. Ну, а далее Бренда Ли. Вообще-то она популярная певица, то есть в кантри-музыке она, как известно, только начинала. Ну, потом все-таки ее продюсеры поняли, что не очень этот стиль ей подходит. Маленькая мисс Динамит, я когда-то делала про нее программу «Полчаса кантри», ой, «Полчаса ретро» на Моторадио. А вот что касается кантри, то в ее исполнении есть знаменитая песня «Джамбалая». Давайте ее и послушаем. Бренда Ли.

кстати, «Джамбалая» стала ее первой записью певицы Брэнды Ли. Ей было всего лишь лет 12, когда она ее записала. И вот голос девочки звучал сейчас в эфире. Девочке сейчас уже под 80. Она жива и здравствует, надеюсь. Еще один член зала славы музыки кантри, введенный в него в 97 году, это автор музыки, композитор жанра кантри Харланд Ховард, который на протяжении 6 десятилетий писал популярные и не очень популярные песни, записанные самыми разными исполнителями. Кстати говоря, ему принадлежит фраза знаменитая, которая определяет то, что такое великая песня в стиле кантри. Он говорил, это три аккорда и правда. Песня «Бастед» Харланда Ховарда прозвучит в исполнении Рэя Чарльза.

0: I'm busted. I'm broke. No bread. I mean like nothing.
1: В 1998 году в зал славы музыки кантри были введены очень известные персоны, в том числе и Элвис Пресли, у которого было, как известно, несколько кантри-альбомов. Он пытался записывать эту музыку, и, в общем-то, неплохо, по-моему, у него получалось. Вот одна из песен такого жанра в его исполнении «Make the World Go Away».

Элвис Пресли вошел в залы музыки кантри посмертно, а вот Тэмми Уайнетт была слишком молодой для того, чтобы умереть в возрасте всего лишь 56 лет. Это американская певица, автор песен, одна из самых известных и успешных исполнительниц кантри. На родине ее звали «Первая леди кантри». И вот, видимо, посмертно она тоже была введена как раз в том самом 98-м году, когда ее не стало, в зал славы музыки кантри. Тэмми Уайнетт, «Stand by You Man».

такой потрясающий голос. Тэмми Уайнетт, певица, которой, к сожалению, уже нет в живых, член зала славы музыки кантри, введенный в него в 98 году. Когда год назад я начинала вести программу «Музыка кантри», я знала о ней совсем немного, но, естественно, процесс подготовки к программе научил меня кое-чему, я стала узнавать кое-кого, узнала много новых имен, сделала много новых открытий вместе с вами. Надеюсь, этот процесс у меня тоже происходит. Надеюсь, вы тоже, если вы ничего и не знали о музыке кантри, то, по крайней мере, она вам стала чуточку ближе за этот год. И еще один член зала славы кантри 98 года – это Джордж Морган. Американский певец, введенный в зал славы посмертно, у которого было огромное количество хитов 40-е, 50-е, 60-е и 70-е годы. Его называли кантри-крунером. Такой лирический был исполнитель. Давайте послушаем его голос. Джордж Морган.

В 99-м году в зал славы музыки кантри вошли тоже примечательные артисты, среди которых Конвей Твитти, который был особенно популярен в этом жанре, в жанре кантри в 70-е и 80-е годы. Хотя начинал он с рок-н-ролла, в 50-е годы его песни попадали в хит-парады. Ну, потом, когда как-то популярность немножко схлынула, он писал песни для других исполнителей. Ну, а где-то в середине 60-х он обратился к кантри и, можно сказать, снискал уже вторую волну своего успеха. У него было огромное количество хитов в этом жанре. Конвей Твитти, о котором я готовлю отдельный выпуск программы «Country Time» на Моторадио.

Знаменитый кантри-хит «I Can't Stop Loving You» Дона Гибсона в исполнении Конвея Твитти. Следующий член зала славы музыки кантри 99 года – певец Джонни Бонд. Особенно популярен он был в 40-е и 60-е годы. А настоящее имя этого музыканта – Сайрус Уитфилд Бонд. Джонни Бонд. «Оклахома вальс».

А еще в 1999 году в зал славы музыки кантри вошла наконец-то Долли Партон. Кантри-певица американская, киноактриса, композитор, который написала более 600 песен. Одну из ее самых известных, самую известную, правда, не по ее исполнению, а по исполнению Уитни Хьюстон, мы сейчас услышим в завершении сегодняшнего выпуска. Даже не знаю, кто из нее лучше получился, кантри-певица или кантри-композитор. В общем-то, у нее много заслуг перед музыкой кантри. Тут уж ничего не скажешь. Итак, Долли Партон, «I Will Always Love You» в завершении сегодняшнего выпуска программы «Country Time» на Моторадио. Всего доброго, с вами была Александра Ромашова, до встречи в эфире.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.